0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: Ка-ка-у.
0: Песню.
1: Ты улетела.
0: Не фарма.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», «О вере», «Светлое будущее».
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone Axe, костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь, плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты. Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся, будь в курсе, сиди в соцсетях, достигни успеха, будь вечно на связи. В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит, тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник-лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободной. Вот лифт зажужжал. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь. Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Кровь! Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода

0: и стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.
1: Все же в нас есть что-то от диких волков. Нюх направо, что-то урвать. Ври сколько хочешь, но ты будешь таков, каким тебя хочет видеть.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

год за годом идут. Снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все как у всех, в шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах. Смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать.

тело прилег, сон, конечно, сняло как рукой. И привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи, что молчишь. Не иначе язык проглотил, или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе. Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль, и безжалостно глотку сожмет. Смог сгуститься, как войлок на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратиться сосулька в сверкающий шприц. Пациент, ваше время пришло!

безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход. В пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет. Не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

системы такие страшнее чумы и опаснее, чем ядерный взрыв. Лишь безмозглых, незрячих, глухих и немых человечество вносит в актив. В пыльном мраке каких-то секретных контор доктор зло беззаветно творит. Нам придуманы деньги, долги, монитор и будильник над этим.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

Мои уши надо послушать, они увидят и все донесут. И командиры системы мира

находимся под прицелом. Покорным верным достанутся лишь грязь и венки. Шипят за углами и по парадным за нами тысячи глаз.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели «Неформатки». Я Сергей Ставроград, и с вами сегодня 16-й выпуск программы «Мысли о смысле». Зима начинает отдавать свои позиции, неуклонно проигрывая весне минуты и уже часы, но все еще нас не так часто радует солнышко. Но ничего, скоро весна. Еще раз всем привет. С вами сегодня не только я, а гость нашей программы Панкеева Алина. Здравствуй, Алина.
1: Всем добрый вечер. Здравствуйте,
0: Сергей. Да, Алина у нас из города Самары. Или правильно говорить, Самара. Склоняется?
1: Можно по-разному, наверное. Кому как нравится.
0: Ну, как самаряне сами
1: просто
0: говорят.
1: Из города Самара.
0: Алина из города Самара. Так, а какую погоду у нас сегодня там заслужили самаряне, Алина?
1: Я сама сегодня еще, скажем так, не попала под бурную метель. Вот, но мне сегодня доложили, что очень метет, очень много снега. И в последнее время снег прям нас заваливает хлопьями белыми.
0: Так ты что, за шторы даже не заглядывала, нет?
1: Ну, заглядывала.
0: Доложили. Доложили. Страшновато. Так, ладно.
1: Я говорю, что очень.
0: Алина у нас еще и затворница, оказывается. Кроме того, что она композитор-исполнитель, автор стихов, она еще и затворница. Так, Алина, начнем с традиционных оглашения прав и обязанности гостей эфира «Мысли о смысле». Слушай и соглашайся или отказывайся, тоже право имеешь. Итак, ты обязана отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание. И отвечать уклончиво тоже не имеешь права. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы сама, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе.
1: Отлично, меня устраивает.
0: Все, официальная часть закончена, пойдем по неофициальной части. Приветствую всех, кто сегодня собрался в чате, эфирном чате «Неформатки». Я сейчас скину ссылочку на творческую группу ВКонтакте Алины. Проект твой, Алина, называется «Алина Роуз». А почему не,
1: да,
0: собственно, а почему отдельное название для проекта? А, собственно, следующими словами идет Алина Панкеева.
1: Панкеева – моя настоящая фамилия. Роуз – это псевдоним. Это, скажем так, мое второе имя, которое я себе приобрела, ну, по собственному желанию. Мне очень нравится иностранная версия имя Роза. Звучит как Роуз. И я подумала, что мне это очень близко подходит, почему бы так не назваться для сольного проекта.
0: Ну, обычно и написание у тебя тоже латиницей.
1: Да,
0: обычно, да, так, да. Обычно так делают, таким с далеким взглядом в будущее и зарубежные гастроли. Нет, не было такого?
1: Да нет, совершенно такого не было. Просто так больше нравится такой именно вариант написания названия. Вот и все.
0: Ну, кроме звучания этого слова «Rose» и, естественно, намека на цветы прекрасные, да?
1: Еще
0: какие были, так сказать, мотивы выбрать себе это имя?
1: Ну, так как я девушка, я поняла. Так как я девушка, нам всем девушкам хочется цвести и пахнуть, как розы. Да? Очень многие любят розы, я обожаю. Ну, вот, наверное, еще второй такой ключевой момент, почему именно Алина Роуз. Лось в голове, знаете, как вот у творческих людей. Песни рождаются спонтанно. То же самое с названием. Особо здесь не было заморочек и так далее.
0: Понятно. В общем, никто не надоумил, а самой захотелось ей.
1: Да, пусть
0: будет. Пусть будет.
1: Чем бы дитя не тешилось, да.
0: Да, чем бы дитя не тешилось, пускай делает, как хочет. Алина, я тебе предоставить хочу слово, вступительное, так сказать, автобиографию немножко свою изложить, если ты не против, а то я могу и зачитать, собственно.
1: Не то, против, ты... я только за.
0: Ну, давай, познакоми. Ну, раскачка, она на то и нужна, чтобы, так сказать, себя показать людям, а потом уже и смотреть, как на тебя смотрят. Давай.
1: Если кратко, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Мне очень повезло с моим педагогом, зовут ее Лариса Васильевна. Она научила меня не просто по нотам играть, а, скажем так, сочинять музыку, и именно привела особый музыкальный стиль игры на фортепиано, за что я ей очень благодарна до сих пор.
0: Ну-ка, поподробнее, пожалуйста, особенность стиля. Я такой дотошный.
1: Особенность стиля. Ну, стиль написания песен есть у каждого автора, правильно? То есть кто-то пишет рок, кто-то шансон, кто-то использует какие-то фишки. Ну вот, послушав мою музыку, наверное, будет более понятно мою песню, будет более понятно именно о стиле написания. То есть это мой почерк. Почерк музыканта.
0: То есть она отметила твою индивидуальность и ее развила.
1: Образовала, скажем так, мою личность музыкальную, творческую.
0: Все понял. Молодец, хороший педагог.
1: Угу. Очень мне повезло. Но потом получилось так, что я 6 лет не притрагивалась к пианино. Получила первое высшее образование совершенно не музыкального характера. Какого? Собственно, это было потому, сейчас скажу.
0: Какого?
1: Это нужно потому, что все-таки музыканту, как говорится, нищему на хлеб не заработать, и нужно было иметь план «Б». Я получила образование управления персоналом. Ну, скажем так, стандартный такой.
0: Причем большинство музыкантов, 98%, планом «Б» начинают пользоваться сразу.
1: Ну, вот у меня получилось так.
0: Да.
1: И вот параллельно в 2010 году, когда я уже жила в Самаре.
0: А до этого где?
1: В городе Нефтегорске. Училась там в школе, закончив школу, переехала в Самару.
0: Это которого? Это Ставропольского края?
1: Самарского.
0: Нет?
1: Самарского края. Маленький городок нефтяной промышленности.
0: Понял.
1: И вот в 2010 году... Да, в 2010 году, если память не изменяет, я познакомилась с некоторыми музыкантами самарскими. И, собственно, организовался коллектив «Радио 6». Ну, возможно, кому-то будет уже известно это название.
0: Ну, некоторых музыкантов хочешь назвать по имени или как недостойные?
1: Ну, конечно, могу. Светлана Катаева, например, с которой мы собрали эту группу с нуля и создали вообще все то, что сейчас на данный момент есть.
0: Действующий мы, конечно, вместе... проект, да?
1: Да, но не хотелось бы, конечно, уже о группе переходить, ну, кратко.
0: Ну, если веха вместе. Большая... А, все, закончилось?
1: Так. У меня новый коллектив где-то год... Вот. Но я очень благодарна человеку за то, что многое мы с ней прошли, и хорошего, и плохого, и за то, что все-таки группа жива и продолжает жить. Спасибо моим новым музыкантам. Все мужчины, скажем так, с большой буквы.
0: Да, сейчас фотографию видел.
1: Я являюсь уже, наверное, порядка 8 лет в этом коллективе и пишу для этой группы песни.
0: Это разве не кавер-бенд у вас, нет?
1: Мы одно время занимались кавер-деятельностью, но мы не кавер-проект. Мы выпустили, ну, скажем так, в кавычках, выпустили 2 альбома, записали. Это «Марионетка» и «Отражение». Поэтому у нас сольное творчество. Мы сейчас занимаемся записью 3-го альбома. Он будет более с профессиональной точки зрения записи. Более интересный, наверное. Вообще новая музыка, не похожая ни на первый, ни на второй альбом. Вот. И потом я пришла к сольному творчеству. Каким образом? Писала песни, которые не подходили никак к группе, а хотелось их вот до ужаса записать и показать людям, слушателям. поделиться. Вот. И потом толчком таким, знаете, стала не самая приятная ситуация в жизни. У меня умер папа в 15-м году. Вот. И спустя год я записала песню в память ему. Но с этого началась моя сольная карьера, скажем так. Я вот все продолжаю записывать в память песни. Пока не получается как-то делать веселые. Одну записала, если верить и любить. Но это песня папы. Я там изменила только аранжировку. Пока получается писать такие лирические, драматические песни. В основном сюжет и тематика личного характера, о семье, о каких-то личных переживаниях. Вот. И, в принципе, мои песни – это, наверное, мои собственные, не, наверное, точно мои мысли о жизни и о мире, каким я его вижу, представляю. Вот. Поэтому, ну, как бы кратко так обо мне. Сейчас я продолжаю творить, писать новые песни. Мне хочется выпустить первый сольный альбом, но я пока к этому очень тщательно подхожу, потому что песен много, а хочется, чтобы альбом был как-то по стилю, песни по стилю, чтобы подходили. А песни у меня настолько разные, то меня штормит от фортепиано, чисто под фортепиано голос, да, то я записываю гаражный рок, вот, и так далее. То есть пока я не могу определиться, в каком направлении мне работать, какой именно стиль мне ближе, жанр. Я себя ищу.
0: А зачем? Ну, Алина, если идет раз, если разное идет, ну, в поиске жанра
1: и стиля. Это странно, если разное.
0: Ничего странного. Ну, мне гораздо страннее, когда все одинаково. То есть как раз это и называется стиль. Вот. Это ответ, кстати, на этот маленького мальчика спросили при мне, друзей. Говорит, а что такое стиль? Он говорит, ну, это когда все одинаково. Вот. Ну, и нафига, чтобы все было одинаково, согласитесь. Я думаю, что не стоит стилизовать то, что... что рождается другим. Оставляйте индивидуальность в каждом рожденном произведении. И они вам тоже останутся благодарны. Ну и как публика, в принципе. Они же тоже, собственно, насыщаются однообразием стильным. Так, Алина, ну что, давайте...
1: Хочется добавить. То, что сейчас я уже практически получаю диплом, я выпускник Самарской нашей академии культуры по классу эстрадно-джазового пения. Я вот этим тоже такая моя ступенька к успеху. Педагоги со мной очень долго и много работали, вложили в мое развитие. Вот тоже хочется выразить им за это благодарность. Поэтому я расту, развиваюсь.
0: По плану А.
1: Да.
0: Ну и правильно. И чем раньше человек возвращается на план А, тем он быстрее становится я. Ну, то бишь, личностью какой-то творческую. Мы же все о музыкантах, о нашем близком.
1: Конечно, о наболевшем.
0: Да. Алина, да, несомненно, оно очень хорошо заметно, что у вас есть... своя творческая индивидуальность. В каких-то моментах она очень яркая и незабываемая, ее очень легко выделить.
1: Спасибо,
0: среди стильных групп и исполнителей, и об этом мы еще, может быть, поговорим, но я имею в виду о вас. А сейчас я хочу поставить нашим радиослушателям первую песню из вашего творчества. И хоть вы ее и сегодня только загрузили на радионеформатке, она модерацию прошла, и она мне очень приглянулась, потому как она некое такое интро. Из чего все началось, и, наверное, лучше всего выражает вот этот вот начальный этап вашего сольного проекта, который вы анонсируете как проект памяти. Я свое мнение как бы о том, как развивать ваш проект, если захотите, выскажу. А сейчас мы послушаем песню Алины Роуз «Лента сентября».
2: Нас всегда что-то разделяло. Время, сплетни, обиды. Но знай, ты навсегда в моем сердце останешься светом. А наша музыка — это то, что оставляет в ленте воспоминания, связанные с тобой.

0: Вот такая вот проникновенная, очень от сердца песня. Алина, ну,
1: Она очень
0: нет.
1: личная, очень личная.
0: Да, очень лично. И у меня, конечно, отношение к твоему вот проекту с таким анонсом в память. И я слушал и думаю, ну, как человек решается, в общем-то, на... скажем так, на публику свою вот боль выносить. Потому что, ну, как бы ты сейчас не ответила, но слышна боль. И она до сих пор у тебя осталась?
1: Ну, уже достаточно много времени прошло. Первый год, наверное, было тяжело. Морально тяжело, потому что сначала я потеряла деда любимого, а через год ушел отец, и для меня это было, конечно... очень непросто. Мы, конечно, общались не часто и жили друг от друга далеко.
0: А как
1: 10 лет.
0: это?
1: Ну, после развода родителей.
0: В песне звучит, да.
1: Вот. Но
0: и
1: для меня все равно
0: переживание...
1: это да, близкие люди, было непросто. Вот. Но сейчас я уже спокойно об этом могу говорить. А это не то, что высказывание боли, так называемое, да, а возможность через музыку сказать папе то, что я не успела сказать, потому что когда я уже приехала, он был совсем плохой, и все, что я выговорила, я: пап, я тебя люблю, все, прости меня, пожалуйста. А мне так хотелось сказать ему больше, но, к сожалению, не получилось. Вот, знаете, жизнь такая штука, на самом деле нужно ценить те моменты, проводить с родными, как, ну, вообще убрать обиды на второй план, потому что об этом очень много потом можно пожалеть. Вот. Все люди не вечные, особенно родители, они уходят раньше. Бабушки, дедушки, отцы и так далее. Поэтому я желаю своим слушателям почаще проводить со своими близкими время. Это на самом деле очень важно. И я об этом стараюсь петь. И, наверное, можно заметить, что мне все мои песни сейчас только об этом. Ну, потому что времени слишком прошло. Недостаточно много. Не все. Есть еще одна песня, тоже посвященная отцу. Называется «Чтобы он гордился мной». Это вот недавно эта песня
0: мы
1: вышла.
0: Мы ее послушаем попозже, да, и поговорим о ней тоже попозже. А сейчас давай так. Ты, конечно, ты молодец, ты умница, вернее, даже девушке подойдет больше умница, ты правильно говоришь все. Нет никого, никого ближе нам, чем родных людей, и кому больше всего от нас, конечно, и достается, и нам от них, но именно с ними мы быстрее всего можем научиться любить по-настоящему и, скажу больше, по заповедям. Как бы любви, поистине, истинной любви научиться. Не такой, которая собственническая, ну, потому что такое тоже присутствует в семьях, там родители к детям относятся иногда так, как к собственности. Мой ребенок, и все тут, и любовь их безрассудной становится порой.
1: Я правильно говорю.
0: Да. Вот. Все правильно. И давай... сделаем так. Мы сейчас поговорим как раз о той строчке твоего анонсирования своего проекта, которая звучит так. Это продолжение сложного музыкального пути отца. Расскажи, пожалуйста, об этом. О нем как о музыканте, поэте, композиторе. Ну, о нем как о творческом человеке.
1: 80-е годы он организовал группу.
0: Папу твоего зовут? Папу твоего зовут?
1: Его папу зовут Александр Панкеев. Он играл...
0: Отчество? Александр? Отчество?
1: Владимирович.
0: Александр Владимирович. Угу.
1: Он играл в группе «Аванс». Несколько лет у них был такой интересный ансамбль. На клавишах был мой крестный, вот, на барабанах это друг семьи.
0: Это в какие годы?
1: Ну, в общем, было весело достаточно. Это 80-е годы, вот, середина 80-х, наверное. В конце, в 89-м родилась я, и получилось так, что группу забросили, и папа занимался только работой и все. Вот, и семьей. Была советская, да, семья, ячейка общества, все, трудись на благо общества и своей семьи, скажем так. Поэтому он себя реализовать не очень-то и смог на музыкальном поприще. Но когда я ему подарила первый альбом, принесла, говорю, папа, послушай, мне рассказывали потом очевидцы, друзья семьи о том, что он закрылся в комнате и просто плакал. Слушал альбом и плакал. Я думаю, что, наверное, эти слезы были и радости, и одновременно он не смог это сделать, но мне посчастливилось продолжить это дело, и это стало делом моей жизни. Вот. Мама у меня пишет стихи, у меня такая достаточно творческая семья, у всех хороший слух, и у бабушки, и дедушки все поют, когда какое-то застолье. Вот. Я у них всегда запевала местный. Вот. С детства пела частушки. У меня такое олицетворение, которое вдохновляет на новые песни, скажем так. Много, конечно, не хочется об этом говорить, потому что тоже, опять-таки, непросто. Вот, ну, как-то так получается. Он играл, хочется добавить, на гитаре, на бас-гитаре и на акустической гитаре и пел до 90-го года где-то, где-то так. Вот его песни переписала мама в тетрадку, когда я еще была очень маленькой. Эта тетрадка пролежала где-то в архивах семьи лет 20. И только вот спустя 20 с лишним лет я ее нашла и думаю, а что бы музыкой не заняться и не записать эти песни. Так появилась идея создать группу, первую группу свою и альбом. По качеству, конечно, он, ну, скажем так, не самого лучшего профессионально-студийного качества, но песни сами по себе очень классные и достойные, я считаю, по моему мнению и по мнению многих слушателей, которые послушали альбом и отозвались.
0: А у отца твоего много стихов или песен? Ты песню писала, вот есть песня у тебя? А если верить и любить? Это слова твоего бати Александра Панкеева.
1: Да,
0: Музы,
1: слова и
0: музы,
1: музыка.
0: музы, музы, а, и музыка его, а где ты ее слушала или ты ее
1: Аранжировка.
0: просто вспомнила?
1: Володя же, это тоже считается автор музыки. Мама мне ее напела, я ее подобрала и аранжировала. Получилась такая вот песня
0: А, ну
1: интересная.
0: то есть с напева ты ее взяла и
1: Да,
0: все, да?
1: сняла с губ практически.
0: Не, ну, справедливо. Согласен. Народный
1: Он
0: напев,
1: очень много
0: когда...
1: напевает мелодии, я их записываю на диктофон, а потом переделываю музыку, делаем аранжировки, и вот получается песня. Достаточно тоже интересно. А потом переделываю музыку, делаем аранжировки, и вот получается песня. Достаточно тоже интересно. Интересный процесс.

0: Но ты в проекте будешь именно, наверное, эти песни делать дальше.
1: Ну,
0: Продолжение его.
1: да, некоторые песни я запишу папины, некоторые все-таки свои личные, и стихи, и музыку, потому что я тоже очень много пишу. Вот. Мне не хочется, чтобы все это осталось где-то на полке лежать и пылиться. Мне хочется все, чтобы все-таки качественных, красивых записать, оставить миру. Но, знаете, хочется, конечно, стать человеком, который запишет эти песни, оставит миру, и уходить не страшно, да, не стрёмно. Уходить потом в
0: Так
1: другой мир.
0: жалко ж уходить будет тогда. Можно ж еще, и еще.
1: Мой отец остается в песнях, и я также потом останусь. Об этом, конечно, рано загадывают, но это такая моя цель.
0: Да, я вот посмотрел твою поэзию отдельную на стихи.ру. Она у тебя выложена, да?
1: Да.
0: Там и песенные стихи, которые песни у тебя, или там только
1: Есть и
0: стихи?
1: песенные, есть и белые стихи, есть и тексты для
0: Нет,
1: песен.
0: я имею в виду из тех, на которые песни уже написаны, там тоже, да? Я просто все не читал, я
1: Там есть, но
0: мельком.
1: их очень мало. Я почти их не выкладывала туда. Там в основном мои стихи. Посвящения тоже там разные. А есть песни, тексты песен группы я выкладывала. Вот.
0: Тоже твой, тобой написанный, да?
1: Но стихи, те, которые выложены там, это полностью мои, да.
0: Я вот просто не знаю, как бы мне перескочить на эту тему, которая называется... Ладно, напрямую спрошу. Ты свою поэзию считаешь... Вот с чем-нибудь сравнивала? Ну, песенную поэзию. В песнях вот есть в чем фишечка. Даже, ну, в песне очень много красоты, которая может спрятать смыслы. У нас же программа, в принципе, мысли о смыслы, о смысле. Но плюс ко всему песня на предвзятого, так сказать, ценителя, к коим я, к сожалению, отношусь. Она, кроме смысла, которого предостаточно в ваших текстах, и они очень ярко выражают и искренность, и настроение, и саму тему, которую песня несет, но, на мой взгляд, у вас очень ярко выраженный талант и композитора, аранжировщик, то есть отношение к этому вокалистке прекрасной, со своим голосом, со своим тембром, как бы со своей подачей, такой вот, то есть ничего не надо. А, ну у вас же профобразование.
1: Спасибо, мне
0: Такое.
1: так.
0: Если вы хотите свои тексты делать и развиваться как бы высоко и далеко и широко, очень рекомендую начать заниматься поэтическим профессионализмом, и будет просто идеальный проект Алина Роуз.
1: Мне, кстати, некоторые педагоги об этом говорят, что тебе нужно
0: Да?
1: над текстами больше работать, потому что, ну,
0: Конечно.
1: даже те, которые я пишу, я их могу перелопачивать, переделывать еще 200 раз, до тех пор, пока они не станут идеальными. Вот. Потому что мои мысли опережают меня. Вот. И порой получается какой-то сумбур, и думаешь, ну, вроде мысль правильная, но выражена как-то не так. А хочется, чтобы с
0: Ну
1: музыкой
0: да, она
1: сочеталось. Да.
0: как-то у вас заваленная словами получается. И причем, ну ладно, не буду я глубоко в это входить. Некоторые просто не слушают. Вот Захар, например, он сразу всем признается, говорит, я вообще тексты не слушаю никакие. Мне нравится песня, нравится, и все. Вот, ну а я просто для того, это вам совет на будущее, ну все-таки вы по плану А. Решили жить, и слава Богу, и это вам будет, ну, как говорится, Бог в помощь, но только вот это вот, только обязательно возьмите и сделайте еще лучше, чем оно
1: Отлично, я
0: есть.
1: возьму на вооружение.
0: Да, а сейчас, да, ну говори, Алина, что ты хотела добавить
1: Хочется
0: по
1: все
0: этому поводу?
1: добавить, то, что я

0: Конечно, осознаю, что моя музыка, возможно, не на широкую аудиторию, а на какую-то определенную аудиторию, но мне хочется расширять рамки, поэтому я работаю, собственно, над своим стилем и подачей, и буду дальше в этом развиваться и расти, потому что хочется, чтобы меня понимало большее количество человек. Вот. Сейчас я думаю, что мои песни понравятся тем, кто я. Мне кажется, что я всегда была такой некой инопланетянкой. В детстве понимали только люди за 50. То есть я со сверстниками вообще почти не могла общаться, я не понимала, как они вообще думают. Вот. Это не в хвальбу себе, это чисто о себе, как я мыслю, какая я. Вот. Поэтому я буду работать над собой дальше, буду работать
1: Да это не
0: над
1: над собой, это
0: текстом.
1: не над собой, это вот именно да,
0: Своим
1: это уже
0: творчеством.
1: как
0: Своим
1: говорится, над
0: творчеством.
1: профессиональными штрихами своими, да,
0: Без
1: их надо все время
0: развития. Хочется же дальше
1: развивать,
0: идти.
1: да,
0: Да.
1: расти, расти, расти и наполнять еще больше красотой то, что у вас уже есть. Давайте следующий послушаем песню вашу
0: Давайте,
1: на
0: а если вы любите.
1: слова Александра Панкеева, да, и ваша с батей. Ну, это у меня, я так всех отцов, папа это как-то по-французски, я так по-казачьи, батя. Будем слушать песню, а если верить и любить, она у нас уже в миксере прозвучала. Вот, ну, это просто прекрасно, что ее так. Да. Все, слушаем.

0: Ну, прекрасная песня, просто, ну, у меня нет слов, скажем так, да, вот, все красиво и запоминающееся.
1: Спасибо всем, кто пишет. Очень
0: Конечно
1: приятно.
0: же, да, пора обратить внимание на наших активистов в чате, кто у нас проявляет активность сегодня. Ну вот, одобрительных отзывов. Ты, Алин, там доступ имеешь самостоятельно.
1: Я все вижу, я все читаю.
0: Да, все видишь, все читаешь. Много эпитетов приятных. Ну, вот последний зачитаю. Камоныч, песня, слова, вокал, музыка прям забирают и уносят с собой в самую лучшую страну, где печаль не остается ночевать, где радость приносит каждый миг и не обращается ничем. Родион, ну ты
1: Спасибо.
0: поэтически белым
1: Радует.
0: стихом, да. Прям тебя и вдохновила песня, я смотрю на такую белую лирику. Спасибо, Родион. А мы продолжаем беседовать с Алиной Панкеевой и о ее сольном проекте «Алина Роуз». У меня вопрос. До этого мы уже, конечно, поговорили о том, что я просто обратил внимание на вот этот безупречный текст песни твоего родителя, бати Александра. Вот, потому что простота, наполненность образов и смысл высокий, ну, это талант, таланты человека, либо
1: Мне кажется,
0: озарение. Вот он тебе, вы с ним о творчестве много говорили. Как у вас вот в этом направлении совместное что-то еще при его, при жизни его, что-то было?
1: нет, очень мало мы говорили вообще, в принципе, и о творчестве, тем более,
0: Не
1: когда...
0: наставничал он в этом плане, да?
1: Нет, нет.
0: К сожалению.
1: У каждого своя жизнь была. Это, наверное, нормально. Не знаю.
0: Да чё ж тут нормального-то? Как ты можешь говорить, что это нормально, когда близкие люди не интересуются делами друг друга? Или что-то, в чем они, к чему они вместе
1: Почему?
0: расположены, если они этим не занимаются вместе? Что ж тут нормального-то?
1: Заинтересованность была, но общения, как правило, наставничества такого не было. Все, скажем так, сама, с методом проб и ошибок.
0: Ну, только
1: Начинала
0: уже
1: с нуля.
0: только альбом уже принесла ему готовый. На, папа, слушай.
1: И потом уже, конечно, очень много было сказано. Но самое было приятное, когда принесла альбом я деду, который сказал: да, вот сейчас молодец. До этого он как-то не
0: Ну,
1: особо не верил, что я что-то могу
0: а
1: такое интересное делать.
0: деда как зовут?
1: По маминой линии зовут Юрий. Вот
0: Ну,
1: он
0: ему ты
1: стал очень
0: принесла
1: с
0: же.
1: тех пор гордиться мной, а?
0: Артист, как говорят, у меня
1: Естественно, я
0: внучка
1: всем принесла свой
0: артистка.
1: альбом. Никому.
0: Так, ну давай, давай тогда все-таки, ну, музыку ты пишешь на фортепиано, я так понимаю, или на гитаре тоже, или как?
1: Золотых
0: У
1: аккордов.
0: тебя, кто у тебя, кто на трех аккордах, ну, классика жанра, настоящего независимого автора-исполнителя, я из той же когорты. Кто у нас занимается украшением всего твоего? Вот. Потому что вот в музыке, в аранжировках слышен и индивидуальность, плюс то, что, кстати, и у прошлых гостей я заметил, вот это вот нотки как раз опять же вот этой музыки 80-х, и причем музыки не лучших образцов музыки, как вот такую у нас
1: Да,
0: все
1: мне даже
0: лучшее,
1: ребята,
0: да. Говори, говори.
1: из группы сейчас, когда я принесла свои тексты, говорю: вот давайте запишем. Они говорят: такое ощущение, как будто ты из черно-белого кино, только цветная. Ты, говорит, мыслишь как в 80-х годах, ты, говорит, пишешь, как вот музыка из 70-х. Как так можно?
0: Слушай,
1: Ну,
0: а вот
1: дальше такой.
0: ну, ты-то в конце как раз 80-х родилась и уже
1: 79-й,
0: попала, так,
1: да.
0: да, и
1: Ну,
0: жила,
1: не попала. 90-е попала больше.
0: да вообще не попала, скажем так,
1: Маленькая была, да, маленькая была, не
0: вообще не
1: помню, не
0: попала,
1: знаю.
0: ну, ты зато родилась и уже росла, конечно, может, навряд ли ты все помнишь, как раз вот в те годы, когда
1: Я помню, когда
0: вот
1: не
0: это...
1: было конфеты, мне дед приносил капусту и морковку, яблоки. Вот у нас было угощение.
0: В шоколаде.
1: Все было дефицит, да. Вот это я все-таки помню. Шоколад. Без шоколада.
0: Не, я о другом. Я о том, как люди менялись. Если
1: А,
0: в
1: ну это да.
0: 80-х, если в 80-х они были еще голодные, все стильные, вот, стиль у нас был один весь советский гражданин. В 90-е все стали, опять же, меняться и становиться, ну, по большей части одинаковыми, несчастными и, как это, поликорректнее сказать. Ладно, неприкаянными, скажем так. И
1: Внимание,
0: мне как что? И мне как
1: внимание,
0: человеку, человеку, который совершеннолетие было в 80-х, скажем так, на жизненный, так сказать, самостоятельный путь встал уже в 90-х, после института, и все, и весь этот вот период, весь этот, всей этой ломки, проходя, действительно начинаешь ценить то, что больше всего напоминает общее качество нашего народа, нашей страны, которое проявлялось, может быть, так в идеалистических каких-то формах, ну, как бы идеология общая была. Но как раз вот в 80-х, это то, что я запомнил, наряду со всеми, конечно, подковерными, элитарными, коррупционными и прочими всякими делишками, народ, в общем-то, был прекраснее. Может быть, обман, а больше многие верили совсем не в то, что возможно при этой жизни, ну, то есть в какой-то коммунизм, построение коммунизма. Но вот это вот творчество, музыка. Творчество, музыка, на которой мы воспитывались, то есть чувство прекрасного, на которое у нас прививалось, и то, что оно возвращается, это радует. И как у вас это получается, мне интересно знать.
1: Ну, получается, это само. Наверное, оно так должно быть, и поэтому все
0: Не, ну
1: так.
0: как это, как самому? У вас дома слушают, у вас дед слушает, мама слушает, вот приблизительно то же самое. Вы какую-нибудь знаете, каким там, что вы слушаете из того времени, из 80-х?
1: Я не скажу, что именно с 80-х я слушаю. Я слушаю очень разную музыку из разных годов. То есть мне нравится и исполнители, как Светлана Сурганова, например, как она вообще перекладывает тексты поэтов известных на музыку, как она вообще прекрасно все это делает. И
0: А это кто?
1: Светлана Сурганова – это бывшая ночные снайперы группа. У нее сейчас сольный проект. Вот. А мне нравится Елена Ваенга. Это вообще из другой оперы, скажем так. Это ближе к шансону, такому эстрадному, ближе к эстраде. Тоже у нее очень интересные песни, тексты, музыка, с элементами тоже каких-то тех времен. Вот можно, наверное, ее отнести.
0: Ну,
1: Ну, не
0: я
1: знаю, к
0: их не слушаю.
1: 80-м.
0: Их на неформатке нет, я их не слушаю и не знаю.
1: Ну, и много все-таки исполнителей. Но кого именно из 80-х я слушаю сейчас, я даже не могу привести. Наверное, мне кажется, я уже не
0: Нет, я
1: слушаю.
0: спросил так, если есть, то ты бы навскидку сказала. Нет, так нет, это не...
1: Нет.
0: это не экзамен, кого вы знаете. Вот.
1: музыку для чего? Для того, чтобы черпать какие-то новые идеи для своей. Если я буду слушать только музыку из 80-х, у меня получаться будет, ну, такая же музыка. Примерно, наверное, там только в своем.
0: Слушай, а у меня наоборот, все, мне, чтобы писать свою музыку, мне не надо слушать вообще никого, как бы подольше.
1: Я не говорю, это как в дополнении развития, то есть мышление, как вот кто о чем пишет, поет, какие используют ударные элементы, то есть бас, это вот все.
0: Подожди,
1: То есть
0: ну ты что, аранжировкой занимаешься сама или как?
1: я, ну, скажем так, начинающий.
0: А кто
1: В
0: тебе
1: дальнейшем, да,
0: аранжировки
1: буду
0: делает?
1: на студии мои хорошие друзья помогают делать аранжировки. Но в группе мы писали вот сами, то есть музыканты, которые у меня были. И сейчас в новом коллективе тоже все музыканты аранжировку делают полностью сами. То есть мы собираем на репетиции. А для сольного творчества я все основу записываю сама, а все остальное мне помогают уже друзья на студии. Так, песню в порядок довести до ума.
0: Ну, то есть ты платишь за аранжировку или тебе
1: Конечно, в
0: помогают?
1: наше время, да, в принципе, никогда не было за бесплатно ничего, естественно. Любая работа должна оплачиваться.
0: Да на все
1: Ну и
0: сто
1: работа.
0: согласен. За песни
1: И
0: кто-нибудь
1: бесплатно
0: платил
1: можно
0: уже?
1: получить.
0: За исполнение, как бы по плану А, действие уже приносит профессиональный доход.
1: С группы
0: Ну,
1: было,
0: как...
1: да. Сольные у меня относительно недавно, и еще не было таких сольных концертов, но в планах. Все в планах.
0: Ну, расскажи о планах, если они есть.
1: Кто же рассказывает-то о планах? На то они и планы,
0: Как
1: чтобы
0: же?
1: сначала быть в
0: Слушай,
1: голове, потом листе.
0: Алина, есть даже такая строка в профессиональном пресс-релизе. Ближайшие
1: Я знаю,
0: планы.
1: я знаю. Ну, я уже говорила о том,
0: Нет.
1: что записать сольный альбом, вот это
0: А,
1: первоначальный
0: ну
1: план.
0: все. Есть такая отмазка, есть такой вариант отмазки. Плотно занимаюсь записью нового альбома. Или активные гастрольная деятельность.
1: Об этом пока далеко, нужно еще до конца обучить
0: Не,
1: аранжировки,
0: ну
1: сделать.
0: хотя бы какая песня в работе?
1: Песня отцовская и песня моя. Не скажу пока название, потому что она в секрете. И, кстати, музыка уже готова на новой песне. Будет презентация новой песни примерно через 2 недели. И это будет песня совершенно иного автора, с коим раньше я не работала.
0: Ну, то есть ты как
1: Вот.
0: исполнитель там
1: Там
0: выступишь, да?
1: аранжировка моей группы. Вот. И как исполнитель чисто буду, да. Ну и пару песен моих и папы. В
0: А
1: планах.
0: ты уже издавала вот эти вот песни свои, уже издавала в глобальные продавалки? Ну,
1: iTunes,
0: iTunes
1: имеешь в виду?
0: и
1: iTunes.
0: прочее, прочее, прочее, да.
1: Ну, у меня был такой опыт с песней «Время». Его взяли сборник «Бомба Питер», известный руководитель этого центра Олег Грабко, если не ошибаюсь. Вот он заметил эту песню, взял в сборник, и
0: Но
1: она появилась.
0: ты сама еще ничего не издавала, я понял.
1: Нет, а я, мне кажется, даже не смогу. Нужно разбираться. Проще, конечно, отдать в руки профессионалов. Каждый должен заниматься своим делом. Я вот написала, сделала песню, а там дальше уже пусть занимаются профессионалы, раскруткой и так далее. iTunes.
0: Раскрутка
1: Потому
0: нет,
1: что для меня музыка.
0: издание и раскрутка это разные вещи.
1: Да, для
0: Ладно.
1: меня музыка.
0: Ладно, не будем в тонкости в эти залазить сейчас. А это я так чуть-чуть подзавис, потеряв в своей шпаргалке, да, строку желаемой темы поднятия. Ты пока, может быть, в чате что-нибудь прокомментируешь на комментарии о твоем творчестве. Нету? Так, ну сегодня у нас все очень внимательные слушатели, все из себя, тоже
1: Все в
0: похвально.
1: основном пишут комменты, вопросов пока нет.
0: Да, вопросов нет, ну и не надо. Так, следующей песней у нас будет песня чтобы он гордился мной, о которой ты уже начинала говорить.
1: А песня «Моя гордость», можно так сказать.
0: Да, почему
1: Песня
0: эта песня
1: «Моя
0: является твоей гордостью? Нет, ну у нас интро было как бы посвящение и боль, печаль, а эта песня такая.
1: гордость». Говорю о том, что
0: Программная, да?
1: ты
0: Программная
1: хочешь,
0: песня.
1: чтобы мы гордились все-таки. То, что я, пусть не небольшие вершины, но все-таки какие-то вершины покорила. И
0: Ну,
1: чтобы просто
0: ну а
1: за
0: почему
1: меня
0: тебе
1: сверху
0: ху...
1: порадовались.
0: Так, у нас голос куда-то пропал, Алина. Алина, попробуй
1: Да?
0: свои проб... Да, у тебя может быть там где-то со штекером какая-нибудь штучка происходит.
1: Слышно уже?
0: Поправь. Да, сейчас уже слышно. А почему именно тебе хочется, чтобы только папа гордился тобой, или
1: Конечно,
0: есть
1: чтобы
0: амбиции пошире?
1: мои близкие, ну, в первую очередь, конечно, мои близкие, чтобы гордились, хочется. Вот. И хочется расширить аудиторию, чтобы стало побольше слушателей, понимающих мою музыку.
0: Да музыку не надо понимать иной раз. Вот ту, которая у тебя есть, что ее понимать? Она нравится и все. У тебя не экспериментальный проект, у тебя очень такая хорошая
1: У нас еще есть эфирное
0: искренняя.
1: время, да?
0: Что ты хотела уточнить?
1: Я бы хотела, перед тем, как мы послушаем песню, сказать слушателям, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, пользуясь случаем эфирного времени. У меня есть официальный сайт alinarose.ru. Вы можете зайти на него, послушать песни, посмотреть клипы. И подписывайтесь на мой YouTube-канал Алина Роуз. Можете через Google, в принципе, найти меня. Достаточно несложно. Буду рада всем новым слушателям.
0: А, кстати, видеоклипы у тебя есть, да? Я не смотрел, извиняюсь.
1: Пока домашнего качества.
0: Ну, хоум-видео,
1: А
0: это тоже иной раз шедевры
1: еще...
0: бывают. Что ты еще хочешь? Алина, пропал опять голос. Штекер.
1: Да, слышно?
0: Угу. Да, со
1: Хочется
0: штекером.
1: пожелать всем побольше позитивных эмоций, чтобы ни за что не переживали, чтобы все было в жизни хорошо. Слушайте мои песни и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Оставайтесь со мной. Буду рада всем. Ваша Алина Роуз.
0: Да, конечно, как нам без внимания? Ну, без внимания мы засохнем, и уже будет
1: Давайте слушать.
0: не Роуз, а Гербарий Роуз. Нам так нельзя, не смейте покидать вниманием талантливых авторов, исполнителей, коим, я надеюсь, сегодня услышав творчество Алины, вы ее и причислите, потому что есть что послушать. И
1: Очень рада
0: звучит,
1: таким словам. Спасибо.
0: да. Это не лесть, это факт
1: Я
0: нашей
1: понимаю.
0: жизни. К сожалению, немного такого встречают. Встречаешь, и это счастье тоже большое, что встречаешь до сих пор, и ура. Вот, ну, среди девушек, ну, девушка вообще в нашей, так сказать, независимой компании не так много. Вот. Ну, слава богу, есть неформатное радио. Есть куда податься, есть где себя показать, на людей посмотреть. Вот.
1: Да, спасибо большое за приглашение в программу. Была очень рада быть участником вашей передачи, Сергей.
0: Да с радостью это сделал, пригласил вас и с радостью ваше принятие приглашения принял. Ну что, на прощание ставлю вашу песню, программную песню, песню вашу гордость, чтобы он гордился мной. И после этого мы уйдем на джингл. И с вами, радиослушатели наши дорогие, встретимся уже в следующий четверг в 19:00 на волнах неформатного радио.
1: Пока.
0: Всем, да, всем доброго здоровья и услышимся в эфире.

воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль. Как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в «Оризонт» брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из «Союза». «Оризонт» выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии «Оризонт» выдавили в Ставропольский край. А в начале 90-х кончился и «Горизонт». Слушаем «Калина» 78-го года.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программы «Все гениальное просто». Для меня мега волнительный сегодня день, переходящий вечер, потому что гость, которую я озвучу чуть позже, лично я ждал еще с ноября аж прошлого года, наконец-то он доехал. Расскажу, как вообще он появился в моей жизни. Как сейчас помню, был год 2012. Я в то лето остался в Москве. А хочу сказать, что буквально с 97 года я каждое лето ходил на теплоходах в навигацию как музыкант, диджей. С 97 года у меня это было каждое навигации, и там с течением обстоятельств в 2012 году я остался лето в Москве. Понял, что движухи в Москве гораздо больше, учитывая, когда у тебя перед глазами есть там компьютер с интернетом, с соцсетями и возможными сайтами. И вот именно тогда я, собственно, летом 2012 года и наткнулся на сайт неформатного радио. Тогда для меня еще совершенно незнакомый голос в радиоэфире вещал, что, скажем так, была очередная годовщина Виктора Цоя, по-моему, день рождения. И голос этот вещал, что присылайте кавер-версии данного исполнителя, они обязательно прозвучат на волнах неформатки. Но люди знают, как я отношусь к кавер-версиям. Каверкать песни не мой конек, но мне так хотелось прозвучать на волнах неформатки, что я наступил на свои принципы. Я сделал там буквально как мог кавер-версию песни «Весна», отправил ее и скажу сейчас, что да, она прозвучала на неформатке, радио, и с тех пор прошло уже 10 лет, 11 год пошел, как я, как у меня там есть аккаунт, как мои песни звучат в ротациях, сделано какое-то количество джинглов для программ. В общем, могу говорить много, я с большим волнением теперь вот смотрю в глаза этому человеку, у меня, не побоюсь этого слова, хозяин неформатного радио, Захар, он же диджей Зухер, поэтому, Захар, здоровайся, включайся в разговор.
2: Здравствуйте, другие подруги, да, сегодня я наконец-то не сижу за пультом, я наконец-то... Могу вальяжно говорить в микрофон все что угодно. Сегодня рулю не я. Сегодня рулю не я. Есть рулило. И ты знаешь, так я сейчас сказал, что ты сейчас начал перебирать, дай бог памяти, когда же это было. И ты говоришь, 10 лет, а я про себя думаю, блин, нихера себе, уже...
1: Ну, в 2012 году я тебя
2: уже
1: узнал.
2: Уже 10 лет. А потом подумал, а не форматки-то уже больше 20 лет.
1: Конечно, да. Я-то присоединился не с первого года.
2: Вот, и у меня сейчас прямо вот сейчас щелкнуло в голове, что... Блин, старые мы уже все.
1: Мы не старые, мы суперстарые, Захар.
2: Суперстарые.
1: Слушай, но давай мы... Я уверен, что мы с тобой оба балабола, мы сегодня поболтаем очень много, но стартанем именно с песни. Я знаю, что есть какая-то песня, ты мне говорил, с которой ты традиционно начинаешь.
2: Не потому, что она мне нравится, она мне, причем она мне с каждым годом все меньше нравится, но так получается, что я почему-то автоматически начинаю, когда я настраиваюсь, подключаюсь, я ей начинаю разыгрываться. Вот, и хошь не хошь, ее приходится петь. Вот, ну и, ну, чтобы уже не терять традицию, и как бы и разыграться-то все равно надо.
1: Я вот. Только за.
2: С нее мы сейчас и начнем, называется она «Календарь». Если вы меня спросите, о чем эта песня, я сейчас уже даже не вспомню. Это было просто какое-то состояние души, но это не просто набор слов, то есть там все... Прям...
1: Все на местах.
2: Все на местах, да. То есть это не что-то там прям. У людей всегда разное складывается впечатление об этой песне. Люди нормальные, адекватные спрашивают, о чем она. Вот, я улыбаюсь. Как правило, люди, фанаты там Летова, они прям говорят, классная песня. Вот, но я не знаю, что они там классного находят. Короче, такая вот. «Календарь», поехали. «Календарь».

Недорисованные крылья попытаюсь распахнуть, недорасставленные точки раскидать. По углам мне так хотелось рассказать, так хотелось развернуть, но только время ушло, календарь был неправ. Четыре треугольника, наверное, судьба на груди, под сердцем непонятное пятно,

После литра непонятно у кого и где душа. Перед мордой крутит рыбка голубым плавником, а на часах рассвет и не пропито кольцо. Если верить чудеса, календарь не соврет.

0: А последний куплет не буду петь.
1: А почему?
0: Он вычеркнут из жизни.
2: Я слышу там нотки Летова. Есть, они такие легкие. Я понимаю, почему люди иногда...
0: Им нравится, да. Но хотя никаких вообще вот не было, когда это писалось. Были совсем другие ассоциации.
2: Ну, слушай, нет, вещь клевая. Я надеюсь, ты все-таки ее иногда будешь вспоминать.
0: Ну, если будут просить, вот скажем так, ну, я уже с нее начинать не буду, потому что я сейчас вот прям пел, и я понял, что она мне надоела.
1: Видишь?
0: Она мне реально надоела.
2: Когда ты что-то, да, понимаешь. Скажи мне, как у тебя началось вообще сочинительство песен, так как таковое, когда ты взял первый раз инструмент в руки?
0: Слушай,
2: тебе
0: гитара...
2: сколько лет было? Да, это...
0: Ну, вот как все учатся на ЦОИ, нет.
2: Не так было.
0: Не
2: бы.
0: Так вообще. У меня мать играет на гитаре, и есть, по-моему, Визбора песня «Звезда». Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Да. Мне она очень нравилась. Вот, она достаточно сложная, то есть для начинающего, я имею в виду, да, то есть там А7, вот эти септы все, вот.
2: Ну, да,
0: и
2: да.
0: Я начинал учиться играть на гитаре именно с этой песни. Вот, то есть я ее выучил.
2: А кто тебе руки-то ставил на гитаре? Ты сам, самоучка как-то?
0: Мать, ну самоучка. Ну,
2: то есть она показала тебе аккорды?
0: Мать показала аккорды, да, нарисовала мне их на тетрадке, как бы я учился сразу с этого перебора. Сейчас я даже...
2: Ну да.
0: А, нет, ну, короче,
2: ну, понятно,
0: что-то такое
2: да.
0: там.
2: То есть
0: вот.
2: Ты его вымучивал.
0: Я его вымучивал, причем там вот этот нестандартный ДМ, да, потому что вот, это прям вот было. И все, и как бы вот я начал с этой, а потом была какая-то... А, потом был «Ой, это не вечер» у меня, потому что прям я ее услышал, знаешь, как я как-то сидел... Ну, пусть по радио я скажу, не страшно. Сидел в сортире, грубо говоря, да, и слышу по телевизору, по-моему, это был какой-то там очередной коллектив Бабкиной. Прям там очень много людей было, прям очень так шикарный хор. И вот они пели этот «Ой, это не вечер».
2: На голоса там.
0: На много-много голосов. И мне так понравилось. Слушай, я сел и взял гитару, и сыграл, и у меня прям она сразу зашла. Вот, ну там подбирал я минуты три, наверное. И вот это была вторая песня, которая у меня, собственно, пошла, да. А уже потом, уже...
2: А что послужило свои-то вещи? Как они... Вот...
0: Слушай, я даже не знаю, не помню.
2: Что этого спустилось, что ты бах и свое на
0: свет? Это я был вот этим вот ребенком, да, которому там было, сколько мне лет, наверное, 13, 12, 14 было. Угу. Вот, я был умным мальчиком. Но учиться как бы я не любил. У меня не было двоек-троек, я ходил в школу с одной тетрадкой, у меня была одна толстая тетрадь, я в ней, то есть, сидел на уроке, я в ней не писал даже то, что там идет. То есть, я мог, грубо говоря, за один школьный день написать 4 песни. Вот, и мне казалось, что они такие гениальные, такие, все. Вот, сейчас...
2: Ну, у тебя в голове мотив какой-то был или просто как тебе...
0: Понятно, что что-то у меня там бумкало в голове, что-то... Сейчас у меня там после пожара какие-то тетрадки сохранились-то, они обугленные все... Вот, и я их периодически достаю посмотреть, что же за придурок-то я был в то время. Я не могу даже понять, это просто...
2: Другой мир, да?
0: Да, что там у меня было? Ну, видимо, созревание, сперма било в голову, вот, ну и... А понятно, что все это выливалось на бумагу.
2: Подожди, но вот это все-таки потребность, вот это вот щелчок, и ты стал писать свою влюбленность, не знаю, там,
0: нет,
2: подражание.
0: Нет,
2: просто как-то пошло и пошло?
0: Просто как-то пошло и пошло. Я даже не у меня не было этих, как они, кумиров у меня не было. То есть мне никому не хотелось подражать. Потом уже там, ну, там... Много лет, уже я играл, уже были свои песни, вот уже мне потом только начали нравиться какие-то там, вот мне Митяев очень нравится его творчество. То есть вот такие вещи уже стали приходить, именно вот начали появляться кумиры, когда я уже, собственно, созрел сам. Вот, а я не знаю, Юр, просто вот, ну, видимо, какая-то шиза. Мы же как взрослеем, мы практически шизофреники.
2: Ну да.
0: Гормональный излом... Сегодня мы такие, завтра мы такие.
2: Как у меня сосед по парте говорил, у каждого психа своя программа. Да,
0: да, вот, да, вот да,
2: вот
0: да.
2: Из этой серии.
0: Поэтому сказать, что там было стартом, я не знаю. Я Даже не знаю, какая песня у меня была первая, которая прям мне понравилась. Да, и сейчас вот мне сейчас... Скажи, вспомни, да, что ты играл тогда.
2: Твоих или из...
0: Моих.
2: Твоих, да? Которые ты сказал, что, о, это может иметь место быть, да?
0: Тогда они все были гениальны. Тогда не было ни одной плохой песни. Ты что? Причем самое смешное, мы сидели в гараже, у нас был большой гараж, у нас было натырено инструментов с ДК. Я дружил с директрисой.
2: Ага.
0: Вот, она мне разрешила взять там, ну, набор там гитара, бас-гитара, барабаны были, Роланд, эти, ну, электронные.
2: Машинка, да.
0: Вот, и что-то еще у нас, и два микрофона. Вот, то есть у нас была даже какая-то банда там минимальная, да, то есть мы орали эти песни в гараже, было очень громко, шумно, и они еще казались гениальными. Сейчас я понимаю, что это было такое говнище редкостное, вот, и...
2: Но это тот фундамент, без которого бы не было бы...
0: Ну да, наверное.
2: Через это надо пройти. У меня тоже, я остались даже записи на кассетах там вот этого своего периода этого. И я понимаю, что хорошо, что только у меня они остались. Потому что это так...
0: Знаешь, я сейчас жалею. А у нас же, мы писали это на электронику МК.
2: Вот,
0: на кассеты, на видеокассеты писали. Вот, потому что... видеомагнитофон, он лучше записывал, чем аудиомагнитофон. Там же головка, там какая-то пленка широкая.
2: Да.
0: Вот, и мы прямо из пульта выводили в аудио вход видеомагнитофон и писали стерео именно на видеокассеты.
2: Прикольно.
0: Сгорело это все. Я приехал, у меня лужа пластика, понимаешь, там кассеты, мини-диски, пленки, все, винил, все было, просто огромная лужа пластика. У меня комната, ну, наверное, раза в два больше твоей была. Также все диски, аппаратура, и вот все это я приехал,
2: послушал,
0: просто лужа пластика. С одной стороны, я тебе рассказывал на кухне облегчение, что наконец-то это все кончилось. Ну и жалко, конечно. И вот все, что там, все мое становление, оно, собственно, стало вот лужей грязи на полу. И я, наверное, не жалею.
2: Куском пластика, да?
0: Поэтому я не помню, что там было и как.
2: Слушай, давай бери гитару опять в руки, да, ну, обхватывай, так сказать.
0: Обхвачу покрепче.
2: Да, чтобы вторую вещь уже какую-то в эфир-то выдать нам.
0: Так, сейчас придумаем.
2: Нам, тебе.
0: Сейчас что-нибудь придумаем. Давай, наверное, переулки попробуй. Не знаю, насколько они прозвучат. Мы когда ее играли группой, уже будучи в Туле, песня очень хорошо заходила и моим музыкантам. Потому что вот, когда она разложена на инструменты, да, там бас, барабан, гитара, все, все на своем месте, она звучит обалденно. Вот, и очень она нравилась
2: зрителю.
0: Прямо они любили ее, но я не могу никак решить, как ее записать. То ли мне ее записать в корзину грош,
2: то ли все-таки
0: оставить
2: с бандой.
0: Акустикой, да, то ли делать ее по полную инструментальную версию, я не знаю, вот честно.
2: Ну а что мешает и то, и то?
0: Наверное, нехватка времени, потому что сейчас вот я как бы, мы двух зайцев убьем, да, а потом я приеду домой, у меня начнется обычная вот эта моя жизнь, в которой очень мало места
2: музыки как таковой,
0: вообще
2: да?
0: К себе просто, не то что музыки, просто для себя очень маленький кусочек времени остается.
2: Спать, работать.
0: Три работы.
3: В переулках снова снег, снова солнце, ни о чем. Снова вечер без тебя провалился снова в сон. В ожидании весны все замерзло и ушло в дым. Недопитое вино, недосмотренные сны. Жди. Ты, знаю, одна, где-то там в тишине ждешь. Все, что прошу у тебя, пожалуйста, верь. Ну что ж, сколько можно толковать расстановку громких слов? Сколько можно душу рвать, виноваты оба вновь? Перепрыгнуть и забыть, никогда не вспоминать вновь. Все, что так мешает жить и ломает каждый раз любовь. Мы так далеко с тобою зашли, пойми. С Сколько можно со злости ломать нашу жизнь? Окстись. Та-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. В переулках снова снег, снова солнце, ни о чем. Растеряли всю листву клены за твоим окном. Если б мог все изменить, повернул бы я не так жизнь. Научиться и простить все плохое позабыть. Черт с ним. Ты, знаю, одна где-то там в тишине.

0: нашу жизнь окстись.
1: Неформатная радиопрограмма «Все гениально просто». У микрофона сам Захар, он же Зухер.
2: Не сложаешь, не проживешь.
1: Да, скромный ведущий Юрий Арцизов. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот сколько ты можешь работать над песней, пока у тебя, как говорится, вот планка уже не подойдет? Можешь долго мусолить, так сказать, свои творения какие-то? Или вот есть какой-то временной ограничитель?
2: Нет, у меня нет такого, что я прям планку себе ставлю какую-то, нет. Но, как правило, песня, которая не написана там за 2 часа, она остается в ящике и лежит, и больше я к ней не возвращаюсь.
1: Вообще никак, да? То есть ты должен на одном дыхании это иначе.
2: Я, знаешь как, я называю это выблевать.
1: Вот прям. Слушай,
2: у меня вот, реально вот,
1: ну это круто.
2: Отторгается, и все. Если остановился, все.
1: А я не всегда могу, у меня бывает вот несколько заходов дописываешь.
2: Нет, не, я просто, как тебе сказать, уже другая эмоция появляется. То есть, если ты остановился, завтра ты уже другой человек.
1: Ну, это да. Ну, я вот, бывает, я же всегда на какой-то вот этой музе, да, пишу на вдохновении, и оно бывает вот там на 20 минут тебе спустилось, и потом ты бах, и уже в каком-то другом
2: состоянии. Вот надо за 20 минут успевать.
1: Успеть, да?
2: Да, я, как правило, вот, стараюсь. Ну, 2 часа это я загнул, обычно песня у меня, ну, 40-50 минут.
1: Слушай, ну счастливый человек, молодец.
2: Потому что оно как-то. Я, знаешь как, я бубню ее сперва. То есть она.
1: Рыба какая-то такая,
2: нет,
1: да? Нет.
2: Она может прийти. Вот, грубо говоря, у меня есть, ну, я ее не спою, она у меня именно для лупера вещь такая.
1: Ага.
2: Осень называется. Я ее ехал, просто бубнил в машине. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Появился мотив.
1: Ага.
2: И вот я, пока ехал из дома до работы, я ее всю спел.
1: Набубнил, так сказать.
2: Набубнил, запомнил достаточно хорошо. Я умудрился приехать домой и записать ее. Ну, на бумагу.
1: Угу.
2: Вот, то есть вот я сколько там ехал, ну, 40-50 минут до работы, я ее сделал. Вот, если бы я остановился и решил туда что-то допилить, доделать, все, она бы погибла.
1: Но она другая была бы уже.
2: Вообще была бы не та песня.
1: Слушай, ну я прям завидую, у меня вот в один заход, не, бывает, естественно, но это редко как раз исключение, когда я в один заход, у меня вот, не далее, так скажу, последнее творение, начал где-то в ноябре, в конце, и вот в январе, то есть 1,5 месяца у меня на песню бывает уходит, но по факту я садился там 6-7 раз, вот за нее прям садился, но это растянулось на 1,5 месяца.
2: Нет, у меня бы ничего не вышло.
1: Ну, вот. Нет,
2: я бы сдался.
1: Нет, то есть, естественно, у меня за первый вот этот присест появляется форма песни, да, там куплеты, проигрыши, где-то какой-то бридж, я уже представляю, как она, общий костяк, да.
2: И ты уже делаешь как-то сразу аранжировку.
1: Ну да, да, вот это моя.
2: А у меня текстовка.
1: Моя, так сказать.
2: Я сразу должен вытряхнуть все из себя, понимаешь? Это как.
1: Аранжировку уже потом
2: там дальше. Оно выпадет из меня, вывалится, вот я, все, она есть какая-то там убога там на 3 аккордах. Потом уже садишься, начинаешь что-то там с ней. Но она уже есть, она уже на бумаге, она уже физическая, присутствует физически в жизни.
1: Слушай, расскажи мне вот еще какую вещь. Помнишь ли ты, по какой причине, собственно, группа-то разошлась, Зухер и компания?
2: Я их выгнал всех нахер.
1: За пьянство, так сказать?
2: Нет, или... потому что... Вообще у меня это больная тема. Музыканты, они, знаешь, как они появляются все периодически в моей жизни, причем они такие восторженные все появляются, говорят, ага, ой, какие классные песни, давай мы будем с тобой, давайте, да. Вот, начинаешь, тратишь на них время, там, разучишь с ними все. Вот, а потом там бац, надо выступать там, а я не могу, а я не хочу, а мне там с другой группой играть. Поэтому вот изначально, если музыкант там еще где-то играет, я говорю сразу нет.
1: Ага.
2: Вот. И вот они, понимаешь, или там съездим на одну гастроль, и все, и разбежались.
1: Кто-то напился там, да?
2: Ну, просто банально. Вот я просто купил себе лупер, и я понял, мы последний раз с группой съездили в Питер.
1: Это в каком году?
2: В Питере отыграли. Слушай, я даже не помню, какой это год. Ну, уже, мне кажется, лет 4-5, наверное. Угу. Ну, так вот. Вот, и я сказал, все нахер. Потому что приехали, изначально ехали, понятно, что, ну, в неизвестность,
1: угу,
2: наобум. Вот. И все были предупреждены. Народу пришло там очень мало, потому что место такое непроходное.
1: Это клуб был? Что это было?
2: Это был клуб, клуб-город называется, по-моему. Угу. По-моему, город. И он там прям в закромах. Он в центре Питера, но он там в каких-то складских этих...
1: Ага.
2: Ну, то есть, ну, туда понятно. Приходят именно специально на артиста. Вот. Те, кто там обещали прийти, там, ну, народу много написало в этих социальных сетях, что мы придем обязательно, ты что, приезжай в Питер. Ну, мы, собственно, из-за этого сорвались. Мы 3 января ездили. То есть, прямо после Нового года. Приехали, а там, ну, что-то человек 5, наверное, было, и то это вместе с барменами.
1: Ну, да, тяжело, конечно.
2: Вот, там потом еще подошли, ну, короче, и ребята сломались. И они там, ну, ладно, не буду я выносить ссор из игры, из избы.
1: Да.
2: Вот, и я как бы решил, что я устал. Мне надоело воспитывать. Да, ребята хорошие, да, они, ну блин.
1: Ну, а ты чувствуешь все-таки вот энергетику группы, и тебя как отдельного исполнителя, тебе это не подстегивает опять вокруг себя музыкант? Энергетика же другая, согласись.
2: Мне очень хочется, чтобы была группа. Но я настолько опустил руки уже в этом
1: плане.
2: Ну,
1: это тяжело, я согласен.
2: И я уже настолько привык к луперу, вот честно тебе скажу, что...
1: Ну, ни от кого не зависишь, опять же.
2: Вообще, я вот приехал, вот у меня все с собой.
1: Ну, да,
2: он
1: да,
2: у меня
1: да.
2: в сумке,
1: ну,
2: да, и все, я готов. Мне надо 2 входа в пульте. Я...
1: Вот ты знаешь, я тоже так же всегда себе говорю, ну, у меня в гитаре там встроенный MP3-плеер, ты видел, и я тоже так понимаю, что, блин, вот клево, клево, ни от кого не зависишь, саундчек вообще доли секунды там идет, все вроде клево, но играешь месяц, 2, 3, 4, и потом... Раз вышел с музыкантами, понимаешь, ба, энергетика
2: с музыкантами
1: другая.
2: Это другое все.
1: Другая,
2: да,
1: энергетика,
2: это надо
1: другой
2: обязательно,
1: кайф.
2: Но я уже, знаешь, как я склоняюсь к чему. То есть у меня есть как... У меня есть музыканты, которым я в любой момент могу позвонить. То есть, ну, допустим, какой-то концерт у нас выгорает за деньги. Вот, хороший концерт за деньги,
1: они быстро
2: за гонорар.
1: Да.
2: Я им звоню, они знают весь материал. У меня басист из одной группы, там гитарист из другой, барабанщик, 4 у меня барабанщика, замечательные ребята. Вот, и кто-то, кто из них свободен, я их прям беру, мы едем, забираем деньги и возвращаемся домой. С полным чувством кайфа, потому что, ну, ребята
1: профессиональные.
2: И я склоняюсь все больше к тому, что надо иметь на подхвате
1: профессионалов
2: за деньги, с которыми я съездил, поделился, да, грубо говоря, и концерт сыграли. А лупер, он меня не напрягает.
1: То есть, ну, и... это одно другому не мешает, я
2: да,
1: согласен.
2: Я спокойно занимаюсь своим делом, я что-то там придумываю, что-то разучиваю, и когда приходит момент, что надо выступать, позвонил, поехали, выступили, вот и все.
1: Ну, вот у нас тоже сейчас беда, мы все, барабанщик, ну, у нас такой приходящий был, профессионал тоже, но он играет, знаешь, там, не буду перечислять, со звездами, короче, и ты сам понимаешь, да, вроде клево-клево, энергетика вообще сумасшедшая, и он, так сказать, наш, что называется, рулевой и поезд, но когда ты понимаешь, что случись, что он, понятно, пойдет со звездой играть, да, и вот мы сейчас опять-таки то с ритм-машинкой, то в поисках, но вот я, не поверишь, я нашел себе, но они как-то сами нашлись, перетянулись, и басист, и гитарист, которые именно... понимают, что авторская музыка – это не про зарабатывание денег, а про вкладывание денег, и они готовы в этом участвовать.
2: Ну, дай бог.
1: Вот, и вот. Я прям их на руках ношу, вот еще вот такого барабанщика было бы, у меня был бы рай просто.
2: Я желаю тебе удачи в этом плане, потому
1: что... Вот, я знаю, что Захар то, что желает, это сбывается.
2: Как правило, это все очень быстро проходит, потому что там молодые музыканты, они к тебе приходят, думают, о... Сейчас я с ними стану знаменитым.
1: Но тут вот хорошо, вот, что
2: другие
1: уже люди
2: там,
1: в возрасте,
2: кто, да. кто повзрослее, там 25-35, они думают, вот мы сейчас будем зарабатывать, а хрен там заработаешь. Вот. И уже только люди там после 40 глубоко.
1: Ну вот, у меня так и есть, слава богу. Поэтому...
2: Они уже понимают, что в этой жизни чего стоит. И
1: да, что с авторской музыкой ты денег не заработаешь. Больших. Хотя, знаешь, я сейчас вот, опять же, извини, на больную мозоль наступил, вот этот проект «Музыка в метро», да, где нас, ну, если ты не знаешь, так быстро пробегусь, да, это 5-й сезон «Музыка в метро», мы проходили прослушивание, мы, это кто прислал заявку, да, отобрали в итоге 254 творческих единицы, это где-то одиночки, это где-то группы, но 254 названия, да, 34 точки по метрополитену, у меня свой аккаунт, бронирую, допустим, двухчасовой сет, встаю, меня никто не сгонит, полиция охраняет, служба безопасности, там QR-код проверила, все, я стою, официально в метро фигачу свои песни и, в принципе, привожу на хороший ужин себе за свои песни. Те, кто там играет сои, там, конечно, mm-hmm. на это жить.
2: Они больше привозят.
1: Можно жить. На это можно реально жить, как зарплата.
2: Согласен.
1: Вот. А я, так сказать, понимаю, что, блин, я фигачу свои песни, и где бы я еще вот так вот двухчасовой сет, где меня еще полиция охраняет. И ты прикинь, я как-то засекал, я просто вот минуту засек и посмотрел, сколько в минуту мимо меня проходит людей. И я понял, что за двухчасовой сет меня где-то около, я сейчас могу ошибаться, около 12 тысяч слушают. Пускай по 3 секунды каждый, но мимо меня проходит 12 тысяч ушей. Вот, как каждый сет этот. Вот, поэтому, конечно, прикольно. И сказать, что с этого можно стать каким-то популярным или тебя куда-то там потом позовут? Нет, наверное. Скорее так потешить свое самолюбие, что
2: ну,
1: ты...
2: Ну, как тебе сказать, Юр, есть такая... Я когда пришел к Луперу, вот, нашел такую девочку, Таша Султана. И девочка эта, она начинала именно как раз она на улице, уличная деваха. Вот она, ансамбля без ансамбля, гитара, Лупер, и хреначила. И я просто... Ну, мне нравится, что она делает, она классно все делает. Я случайно просто там, ну, когда Лупер купил, ну, как мы обычно делаем, да, заходим в YouTube и начинаем смотреть, серфингом кто, заниматься, смотреть, что
1: так,
2: там...
1: Кто так юзает, да.
2: Кто куда, что, как делает. Случайно заходим в YouTube и начинаем смотреть, серфингом кто, заниматься, смотреть,
1: кто
2: что
1: так,
2: там...
1: Кто так юзает, да.
2: Кто куда, что, как делает. Случайно наткнулся,

0: из группы.
1: Ну, мне кажется, когда ты какого-то уровня достигаешь, народ ты подтягивается уже, да?
0: Нет, просто она уже может платить зарплату.
1: Вот.
0: Она может платить зарплату, и у нее есть мальчик, который в 37-й песне на 4-м такте сделает бздынь по треугольнику.
1: Да, и она ему отслюняет,
0: так сказать. Она ему отслюняет, но он сделает вовремя, и треугольник будет чистый, и все будет хорошо.
1: Да.
0: Вот. Все упирается в деньги.
1: Точно, есть у меня такая песенка. Слушай, прежде чем к следующей песне перейдем, тот больной вопрос, который я последние, по-моему, 3 программы уже всем задаю. Ты видишь вот эти мои маленькие гитары, да, 3/4. Я почему, одна еще из причин, почему они мне полюбились, то, что я лежа вот на этой кушетке, да, и смотря YouTube, я на ней очень прикольно лежа музицирую, мне удобно на ней, в отличие от больших вот таких или вот таких. Поэтому задаю всем вопрос, как бы он ни казался тебе смешным, ты вообще лежа иногда музицируешь?
0: Да.
1: То есть бывает тебе...
0: Я в свое время только этим занимался. Я работал на пароходе когда.
1: Ну, там в каюте, да.
0: Вот, у меня было два состояния. Пьяный и трезвый, ну, честно, потому что, ну, работать на пароходе – это то еще.
1: Это если мы сейчас начнем с тобой это обсуждать, у нас программы не хватит.
0: То есть у нас, грубо говоря, была большая баржа огромная. Вот, на ней должно было работать 15 человек. Мы там работали втроем.
1: Офигеть.
0: Вот, работа вообще не бей лежачего. Плюс у нас же ну, жратва казенная, курево казенное, дом казенный. Я зарплату просто клал на полочку. Вот, и когда уже там навигация закончилась, я с полочки брал эту пачку и шел домой. Все. Вот, и там я постоянно лежа играл на гитаре. Вот, но меня это вообще никак... не останавливает.
1: Слушай, ну вот опять же, да, тот факт, вообще как эта программа-то родилась, у меня, я как раз играл второй сезон «Музыка в метро» по 2 часа, и у меня как раз вот началось защемление пальца, вот сухожилие, да, там нарост образовался, и я его лег рассекать себе под нож, как бы, да, и вот я лежа в палате, и у меня такое было чувство, а вдруг я вообще как бы не смогу играть, а творчество-то куда девать, что-то хочется делать. И у меня я как-то вот о тебе думаю...
0: Переучишься на правую руку.
1: Да-да-да. О тебе так думаю, дай-ка я вот попробую, давно хотел уже что-то какое-то вот такое типа интервью, подкастов делать вот с музыкантами, да, к себе домой приглашать. И я благодарен тебе, что ты дал зеленый свет тогда. И до сих пор я уверен, я каждый... Тут же разного уровня музыканты сидели. И ты, когда, наверное, это все прослушаешь, понимаешь, что... Да, вот это суперпрофессионал, а тут какой-то пришел, ну, скажем так, ну, не начинающий, ну, скажем, любитель, да? И ну, я все время отсылаю и думаю, Захар пропустит это или нет, потому
0: я
1: что...
0: всегда... Я, во-первых, ни разу не было даже мысли не пропустить, потому что, ну, а чего бы нет-то? Что тут в кабинете?
1: Ну, всякое должно быть, да.
0: Я сейчас с большим интересом слушаю, какая разница, профессионал... Ты знаешь, у меня есть такая... я всегда всем говорю об этом. Профессионал... Он делает все то же самое, что не профессионал, только с умным лицом. Вот и все.
1: Ну и больше навыков, наверное.
0: Это механика.
1: Механика, ну да.
0: Если дрочить левой рукой, а потом ее сломаешь, ты научишься делать это правой рукой, понимаешь? И ну ничего нет невозможного в механике.
1: Чем профессионал от непрофессионала отличается? Что непрофессионал, если у него хорошее настроение... Он сыграет хорошо, качественно. Если плохое, ну, может хорошо сыграть, может не очень. А профессионал, какое бы у него настроение не было, всегда сыграет хорошо.
0: Вот. Ну, не знаю, может быть.
1: Вот. Слушай, давай к третьей песне. Еще поболтаем, конечно же, но песенкой надо разбавить. Что сейчас будет за композиция?
0: Подумаем. Сейчас подумаем. А, ну про последний билет же ты говорил, да?
1: Его надо. Давай, да, вещичка-то хорошая, у тебя тем более, по-моему, ВКонтакте до сих пор там в этом фразочка, да?
0: Да, а мне нравится, мне она так понравилась. Я ее прям как это, цитата себя любимого.
1: Да-да-да-да.
0: Прям применимо к жизни. «Последний билет» называется песня.
2: Если в кармане остался последний билет на поезд, который уехал вчера, кончились деньги, съеден весь хлеб. На телефоне 4 рубля и закончилось пиво, и нет сигарет, не беда, просто пора уезжать и вперед к другим городам по пыльным дорогам.

0: Богом, в поисках мнимого счастья и права на вечность. И даже не странно, и если бы все нас устроило здесь, то сердце и ноги, конечно, бы не гнали вперед. Если в дороге тепло, то палатка и спальник, костер под луной, и шумит дальнобой, лежат ботинки, пламя костра. А по морозу заправки, вокзал и водитель КамАЗа Сергей предложил нас писать, отдохнуть на полдня через тысячу верст. И вперед к другим городам, по пыльным дорогам, в поисках мнимого счастья и права на вечность. И даже не странно, и если бы все нас устроило здесь, то сердце и ноги, конечно, б не гнали вперед. И вот новый город, но стало понятно, что счастья здесь нет, но друзей приросло хорошо, и куплен куда-то последний билет. Всю ночь провожали, гудели, не спали, под утро проснулись, а поезд уехал, остался в кармане на память последний билет. Если в кармане остался последний билет на поезд, который уехал вчера, кончились деньги, съеден весь хлеб. На телефоне 4 рубля, и закончилось пиво, и нет сигарет, не беда, просто пора уезжать. И вперед к другим городам, по пыльным дорогам, в поисках мнимого счастья и права на вечность. И даже не странно, и если бы все нас устроило здесь, то сердце и ноги, конечно, б не гнали вперед.
1: Зухер на неформатном радио. Программа «Сигнальная просто». Нравится мне эта вещичка, честное слово. Вот она, что-то в ней такое светлое, доброе, теплое, как я люблю.
2: 20 минут.
1: А такое, как и правило, на одном дыхании должно
2: 20
1: писаться.
2: 20 минут писалось, вот прям буквально.
1: Слушай, вот о чем хочу спросить. Если не касаться семейного быта там и прочего, вот творческой составляющей, вторая половина твоя, Коляновна, она тебе, скажем так, помогает или мешает в творческом процессе? Это что-то положительное или, наоборот, отвлекающий маневр?
2: У меня идеальная жена. Она мне не мешает сходить с ума своим путем. Она вообще не слушает мои песни. Она, ну, от слова... Не, может, втихаря она где-нибудь там и пускает слезу, не знаю, но при мне замечено не было. Вот, она просто не мешает. Ты знаешь, мне очень повезло... Как правило, вот семейные музыканты, да, они всегда где-то там что-то себе отжиливают, да, там на новые струны, на какую-то примочечку. Вот, я могу себе позволить просто, ну, мне надо, я взял и купил. Мне не надо отчитываться.
1: Но она знает, что ты вот сейчас пошел, покупаешь лупер, и он стоит вот столько.
2: Да.
1: То есть она как бы...
2: Она говорит, а мы один раз живем. Ну, раз ты берешь, значит, тебе нужно. У нас такое отношение в семье. То есть, если ей что-то надо, у меня то же самое. У нас нет такого, что вот мы там бодаемся за деньги.
1: Ну, да, да.
2: Я единственное, там, могу наехать на нее в магазине, там, в магните, что хватит тюбики брать, да, там, хватит вот, шампуни. Но, опять же, я это все делаю больше ради смеха, а не для того, чтобы там как-то контролировать. Нет, я счастливый человек, в этом плане мне повезло. Жена мне помогает тем, что она мне не мешает.
1: Ну, это важно. Я тоже всегда говорю, у меня супруга так же, как и твоя, не слушает мои песни, вот так вот, не фанатка, скажем так, да, может быть, она знает какие-то мои вещи, да, но не фанатка. И это, я думаю, как раз положительный момент.
2: Ну, да.
1: Те, которые смотрят в рот и ждут от тебя что-то, мне кажется, это неправильные жены.
2: Не, ну почему? Есть разные же отношения.
1: Ну, я имею в виду вот в творчестве. Одно дело, в быту это, да, это очень нужно, когда в одну сторону вы смотрите, а творчество для меня все-таки творчество – это что-то индивидуальное, потому что творческий человек, он, ну так, по-хорошему, он одинок. Это нельзя вот так вот тусовкой писать песни. Нет, какие-то, наверное,
2: ну,
1: можно.
2: Ну да, я согласен, это интимно очень.
1: Это интимный процесс, да, и поэтому, когда кто-то у тебя над душой стоит, здесь он только мешает. Конечно, есть варианты, когда мы сели и большой компанией написали что-то веселое и совместное, но это скорее исключение. В основном ты уединяешься, да, как-то в себе или с инструментом.
2: В кокон, я в домике.
1: В кокон, да-да-да.
2: Я вот, в домике.
1: То есть это что-то такое вот сугубо личное. Ну, опять опять же, я думаю, ты...
2: Но оно личное до той поры, пока ты не поставил точку на тетрадке, а потом ты все равно это отдаешь людям.
1: И когда ты это уже споешь со сцены, то уже вообще песня не твоя, она живет своей жизнью.
2: Она уже живет своей жизнью. Я причем вот замечаю периодически по ленте новостей проскакивает в печальных моментах одна моя песня, прям вот я смотрю у людей, раз-раз, с одной стороны, приятно, конечно, что прям вот, ну, видимо, попал я вот в это,
1: да. То, что печальное, да.
2: Вот, ну, обидно, конечно, да, что по такому поводу, вот.
1: Скажи мне, вот, так сказать, тут во всеуслышание, чтобы потом это тоже все услышали, по поводу... фестивале неформатного радио. Ты думаешь, что ему в ближайшие годы не быть вообще?
2: Я думаю, да. Потому что я был очень прям настроен так это позитивно.
1: Но в связи со всякими...
2: В связи с тем, что сейчас происходит, вот, я думаю, ни к чему. Ни к чему даже просто людьми рисковать, потому что, ну, сейчас, ну, неизвестно, что будет происходить, да, как... Много неадекватных людей. Я даже не то, что там нам разрешат или запретят, а вдруг что случится?
1: Ну да, и ты же будешь крайним. Это точно.
2: Даже не то, что я буду крайним, я себе не прощу этого никогда. Какой-нибудь там фанатик просто придет с бомбой и взорвет себя, и там людей... Ну его нахрен.
1: Ну, правильно.
2: Я думаю,
1: пускай
2: надо...
1: Пускай уляжется все это дело.
2: Пусть все это устаканится, утрясется, как бы...
1: Слушай, вдогонку тогда вопрос по поводу живых студий. Ты как-то это двигаешь?
2: Я двигаю тем, что я двигаюсь.
1: Но оно технически там что-то допиливается, доруливается, доделывается.
2: Сейчас я на стадии, блин, на той же стадии, что был и полтора года назад, но я уже ближе, потому что я... Короче, у меня, понимаешь, у меня цепляется одно за другое. Мне, чтобы доделать студию, грубо говоря, да, там условно, надо построить гараж, чтобы туда убрать то, что мне мешает доделать студию. У меня сейчас, грубо говоря, столярка, да, ага, в которой я зарабатывал деньги, там окна, двери делал.
1: Ну, понятно, да.
2: Она у меня сейчас завалена мебелью. Я не могу заняться столяркой, потому что мне надо эту мебель убрать ее куда? Я сейчас строю гараж. Вот. Короче, сейчас я в стадии того, что я строю гараж, что вот уж когда его-то я дострою, я уже смогу заниматься студией.
1: Но ты сроком никаких себе не ставишь и понимаешь, что это...
2: Я каждый год себе говорю, я в этом году это сделаю. Но обязательно что-нибудь происходит. Знаешь, вот как мы строим планы, а боженька там улыбается.
1: Смеется над нами, да.
2: Вот,
1: слушай, ну ты как себе видишь, хочу, что к тебе будут приезжать музыканты вживую, соответственно,
2: так было.
1: Фигачить.
2: Так и было.
1: А что, почему это прекратилось тогда? Из-за того, что место...
2: Это было чужое место. Ага. И крайний раз приехали ребята там, с ними приехали фанаты их там. И это был магазин как раз вот этот музыкальный, угу, да, и... Ну, там кто-то из ребят сидел с пивом просто, ну, из зрителей. И вот хозяин магазина начал ныть, говниться, и я понял, что я больше так не могу. И если делать, то надо делать вместе, в своем месте, и никому не быть обязанным. И я это все дело закончил, потому что, ну, я не люблю быть обязанным.
1: Слушай, да, я ведь помню, ты как-то меня даже звал, я мог бы попасть вот в те разы, мы с тобой уже начали общаться тогда. Да. Слушай, ну, откроешь новую, зови к себе.
2: Зову, у вас уже очередь.
1: Я думаю, что я там уже какой-нибудь дописать какой-то стою.
2: Большая вот, ну, ты один из первых будешь, потому что ты-то родной, ты близкий, ты по блату.
1: Ну, дай бог. Вот, заценим, разрекламируем, что называется.
2: Да. Ездили ребята, приезжали со всей России, ну, это было интересно, и у нас получалось, и зрители приходили, люди обычные,
1: ну, да, да,
2: из,
1: да,
2: города, да,
1: да, да,
2: и плюс трансляция шла, и запись осталась, то есть мы снимали все это с 5-6 точек, но их у меня не осталось записи, там 2 или 3 осталось, потому что у меня похерился винчестер.
1: Ну, ты, я договорил, да.
2: Я рассказывал, я тут клички дал, ребята, давайте скинемся, починим, ну, никому это все не надо, ну, и как бы... Будем ждать новую студию.
1: Что еще из нововведений вот на неформатке планируешь? Вот с тем, что ты перешел на новый сайт, какие тебе это горизонты открывает еще? Я, насколько знаю, ты там с видео что-то хотел, именно и клипов.
2: Я
1: и...
2: хочу телевизор запустить, да, хочу очень. Вот, каналы уже все запущены, Автодидж сейчас работает. Знаешь, самое большое достижение, что сейчас уже собирается статистика по трекам.
1: Ну, это я видел.
2: Да, то есть да, каждый трек видно сколько раз и когда он играл. И люди, слушающие смогут уже... Раньше вот у меня в день 2-5 писем было. Просто от случайных людей. А вот мы слышали во столько-то песню, кто это поет.
1: Слушай, ты мне когда прислал твое имя, девочку, я тебе очень благодарен, потому что нас, исполнители, очень греет.
2: Я знал, что тебе это согреет. Я специально тебе переслал, потому что я знал, что ты в последнее время какой-то грустный ходишь, чтобы ты оттаял чуть-чуть. Вот, люди слушают, люди интересуются, и вот самое главное, что они теперь могут сами зайти, никого не...
1: потому что тексты прикреплены, да.
2: Увидеть, скачать, все. И... Соответственно, там сейчас автоматика полная. Раньше мне же эти плейлисты приходилось руками.
1: Слушай, сейчас как программу закончим, напомни мне, я включу, посмотришь, почему у меня видео не прикрепляется.
2: Хорошо.
1: Глянешь.
2: Хорошо.
1: Потому что сайт шустрый, работает все хорошо, но вот что-то, может быть, у меня не получается видео прикрепить.
2: И вот это самое главное нововведение, что теперь все автоматически, все более, как это называется, оперативно.
1: Ага.
2: И все само работает, и зависания нету, и у нас... Радио не молчало уже. Год уже не молчало.
1: Это ж круто.
2: Оно бывает, периодически у нас зависало раньше. Там что-то какой-то сбой происходит. Он тынца подвисает. Уже год без перебоя.
1: Слушай, тебе, во-первых, я тебе желаю, чтобы время, которое у тебя его мало свободного, чтобы на песни все-таки тратилось.
2: Знаешь, что придумал? Как придумал. Я поставил ультиматум всем. Вот, работодателям, ага, жене, себе, что с февраля месяца по понедельникам я не хожу на работу.
1: Четко выходной.
2: Дома ничего не делаю. Нет, не выходной. Я занимаюсь музыкой.
1: Ну, выходной от всех прочих дел, кроме музыки, да?
2: Да, то есть я занимаюсь своими делами просто. Там не обязательно музыка, но просто я посвящаю время себе.
1: Себе любимому.
2: 4 дня в месяц. Вот я 4 понедельника я решил посвятить себе любимому. Я говорю, если вам не нравится...
1: Её Колянова на тебе добро дала.
2: Не, Колянова она и... А что она мне сделает? Жена она мне не мешает. Я ее люблю, она меня любит. Вот, это понятно. С работодателем я сказал, что, говорю, если вас не устраивает, ищите других, потому что, я говорю, мне понедельник нужен. Все, жизнь кончается, а я...
1: Слушай, круто.
2: Столько всего
1: я нужно. Желаю, чтобы те 4 понедельника все продуктивные были.
2: Вот, очень хочется, потому что, реально, я сел поиграть, неделю назад, просто выбрал время, чтобы сесть поиграть перед записью.
1: И забывается программ... уже, да, что-то?
2: И то я сейчас сижу, ты видишь, я косячу.
1: Ты хозяин, тебе можно.
2: Да не в этом дело, просто нужно это нужно. Автоматика.
1: Захар, я уехал на 5-6 дней на дачу на эти праздники, да, я тоже гитарку взял, там у меня есть какой-то инструмент, но все равно, я потом 6-го поехал музыка в метро, и я бах, тут аккорд ляпнул не тот, то есть форма теряется.
2: Вот.
1: Поэтому теряется форма.
2: Обязательно надо обязательно заниматься. И опять же, когда ты... в статическом состоянии, оно и не пишется ничего. Я за последние 4 года ни одной песни не написал.
1: Это да.
2: Вообще ни одной.
1: Мертвая тина такая, да, ничего, не движется ничего.
2: Я постоянно голова забита какими-то делами, работа 1, работа 2, работа 3, все.
1: Слушай, я опять же в эту же тему, я был счастлив, когда случилась эта пандемия, как бы ее не хаяли. Но я, сидя дома, у меня реально все сублимировалось в творчество и столько вылилось, потому что появилось реально свободное время. Не было вот этого тупого хождения на работу.
2: Конечно, я работал.
1: Тебя-то я выставляю.
2: А я работал.
1: У всех все по-другому, Захар вкалывал.
2: Только я не на трех, а на двух работах работал. Вот, так что...
1: Ты там до начала пандемии приложился хорошо к болезни, я помню, что тебя там колбасило не по-детски.
2: Я еще не было пандемии, когда я корону переболел.
1: Да, я помню.
2: Это мне дочка с Европы привезла.
1: Вот. Слушай, давай четвертую вещичку какую-нибудь.
2: «Реверс» называется песенка.

0: И все секреты, больше нечего скрывать. Растеряли столько дней напрасно, их не надо вспоминать. Улыбайся, не стесняйся, и не надо нам друг другу больше врать. Я тебе на всех своих картинах не устану рисовать. Стали где-то мы с тобой мудрее, где-то стали так просты. И не зря прошло все это время, мысли стали так чисты. И не надо больше плакать, вспоминая те чугунные мосты. Не спеша, с тобой догоним время, снова встретимся в пути. Расскажу тебе я все секреты, больше нечего скрывать. Я тебя на всех своих картинах не устану рисовать. Улыбайся, не стесняйся, вспоминай эти чугунные мосты. Не спеша, с тобой догоним время, снова встретимся в пути. Не спеша, с тобой догоним время, снова встретимся в пути.
1: Ах ты, Захар, он же Зухер на неформатном радио. Программа все гениально просто. Смотри, вопрос, может быть, будет несколько необычный, но почему-то мне хочется тебе его задать. Ты бы в Москве смог жить?
2: Я жил в Москве, нет.
1: Не нет, твой город, да?
2: Я в Человейниках жить не могу вообще. Была у меня, как это называется, кусочек жизни.
1: Московский, да?
2: Который я прожил в Москве, что-то я здесь около, наверное, полугода пожил. Не буду рассказывать, почему и как. Сложные были времена. Вот, но мне не... Я уже тогда не мог, еще МКАД только строился.
1: Ага.
2: Еще только строился МКАД.
1: И ты сейчас... уже тогда понимал, что Москва не твоя тема.
2: Нет, вообще. Сейчас это вообще какая-то жопа. Я вот пока до тебя доехал... Они же дебилы все.
1: Слушай, ну ты за три с небольшим часа ты долетел, получается, да?
2: Ну, я не спеша. Я здесь вот уже... я у тебя по двору много ездил.
1: Ну да, я...
2: Потому что
1: Москва, что-то.
2: Да. Дурдом. А дочь у меня, наоборот, вот она сейчас в Москве же живет.
1: Ага.
2: Вот. Ей тут нравится. Я говорю, дочь, ты что там, что ты тут делаешь? Я говорю, ты все, что зарабатываешь...
1: Все тратишь.
2: Ты тратишь на проживание. В свободном времени у девки нету вообще, то есть вот я ее сегодня заберу, она на Новый год даже не приезжала, вот я ее сегодня заберу, она
1: и
2: у нас переночует, сделает зубы в Туле, потому что дешевле,
1: ну да,
2: и поедет опять работать, и дай бог я ее к лету только увижу. Чего, для чего это все, для чего ради,
1: еще я не понимаю. Замуж выскочила уже, нет?
2: Слава богу, нет.
1: Ну,
2: а то бы уехала в Европу, сейчас была бы натовской этой. Кляла бы папу.
1: Слушай, еще вот о чем хочу спросить. Наши близкие – это хорошо, но, опять же, не всегда хочется это для всех обсуждать. А по поводу, помнишь ли ты, вот если так окинуть почти 20-летнюю историю, да, неформатки, каких-то вот ярких диджеев, что-то осталось со всего времени в памяти, кто прошел через неформатку, такие вот, что из памяти не вычеркнешь, что называется.
2: Все.
1: Все практически, да, сидят в голове.
2: Все в голове, все молодцы. Ну, нет, знаешь, был один период, у нас тут появилась питерская команда, но все равно они как бы неплохие ребята. Они просто были, у них было другое радио какое-то, они всей командой того радио перешли на неформатку.
1: Но они вели что-то, что не делали?
2: У них были программы свои, да, там ежедневно все это. Вот. А потом так же резко все свалили.
1: Еще на какое-нибудь радио.
2: Я не знаю, как-то у нас все это... Вот, потом мы ездили в Питер, у нас был большой сходняк в Питере, то есть я втихаря туда приехал, чтобы никто не знал, и потом я во ВКонтакте поставил точку, где я... И туда народу, как там человек, наверное, 600 приперлось людей... У нас был слет неформатных диджеев. Это, по-моему, 12-й год был. Там столько народа приперлось. И прям... Вот они бы тогда приперлись, бы 3 января был, все эти люди, да? Нет, нет. Вот. И тогда вот мы, наверное, с этими диджеями последний раз виделись. И опять же, все равно я не скажу, что они плохие, но я их все равно помню всех. Вот, и
1: как... Слушай, а расскажи еще, что сейчас я просто, по-моему, на парочку все время попадал. Дима или кто вот у тебя делает вот эти вот программы, которые рассказывают о... Там ты на год вперед, он их уже записал.
2: Да.
1: Кто это? Как его зовут?
2: Дима Дмитриев.
1: Дима Дмитриев.
2: Он к нам попал... С фестиваля, по-моему, с Революшена. Это вокалист группы 91 Ra. Вот. И, короче, он у нас появился вот именно с Революшеном, с отбором. Вот. Потом что-то они как-то у нас что-то... издали мы им альбом. Вот. А потом он мне говорит, а можно я? Я говорю, да давай, конечно. Мне... И он мне прислал рыбу.
1: Пилот.
2: Вот, ну я как бы чуть-чуть подкорректировал, ну там вообще минимально, просто я подсказал, как лучше, и все, и я вообще счастлив, что он у нас появился, потому что это...
1: Я пару раз попадал, интересная
2: маленькие прослоечка, вот эти прослоечка, такая. Они все разные, понимаешь, и он рассказывает, он находит прямо интересные факты, и все, это, я считаю, это вообще находка, офигенно, это шикарно. И он молодец, он написал там, по-моему, 120 выпусков записал, половину вот мы уже открутили. Вот. И сейчас вот с февраля я их опять уже начну новые выкладывать. И он, по-моему, еще уже там что-то написал. Так что будем надеяться.
1: Слушай, ты ведешь статистику, кто на сегодняшний день самый продаваемый-то?
2: А Дениска?
1: Дениска так и остался,
2: Дениска, да? Так, я вчера буквально смотрел, у него 76 тысяч прослушиваний.
1: Слушай, он красавец, он красавец.
2: Слушай, ну он работает над этим, он молодец. Потому что все, как правило, что они издались
1: и типа
2: и все.
1: Сидят на чемоданах.
2: И сидят,
1: да?
2: На жопе ровно. Денис, скажем, смотрел, он пихается везде, где только можно. Потому что есть ТикТок, он в ТикТоке появился какой-то этот Ярус, он уже там.
1: Туда, да.
2: Есть Ютуб, он там. То есть, вот куда ты не сунешься, везде Дениска. Вот, он именно занимается продвижением себя. Он,
1: да, тут, он тут правильно, мало хорошую песню написать, важно
2: ее. Он правильно подходит, и его слушают реально везде, прям вот.
1: Слушай, расскажи мне буквально, но не сильно далеко вдаваясь, вот про Колку, как он появился на горизонте твоем, потому что я знаю все, что мы слышим в ранжировках, это, собственно...
2: Это Колка,
1: это,
2: да.
1: Это Колка.
2: Это прям памятник ему надо поставить.
1: Это кто изначально предложил такой союз? С его стороны это было?
2: Слушай, я боюсь сейчас соврать. Вот если честно, я не помню. Знаешь как, он...
1: Ну, по ощущениям кажется,
2: нет,
1: что...
2: Колка занимался чем? И он просто там... По-моему, он изучал какую-то хрень. Или ему скучно было. Я не помню. Вот с чем все это у него было связано, я не помню. Врать не буду. Он брал там у Коня песню взял, да, сделал на нее кавер. Там у кого-то еще сделал песню, сделал... Он делал кавера. А тут что-то, я не помню, слово за слово, хреном по столу, и «Синь небо» у меня вот это появилось.
1: Да-да-да.
2: Он говорит, о, я ее сделаю. И, сука, сделал. Мой вокал, то есть я ему просто на гитаре рыбу наиграл, ну, потом вокал переписал раза два.
1: Ну, да.
2: Вот, и он все это сделал. И, понимаешь, у меня в чем проблема была? Люди, которые делают финальный вариант трека, да, они никак в меня не попадали, я в них не попадал. У меня не было такого человека, который прям сделал то, что то, как я слышу. А тут он прям раз и сделал то, как я слышу.
1: То есть зашло и тебе, и как бы...
2: И мне, и ему по кайфу. Вот, потом вторая песня, я не помню, какая была, по-моему, этот «Бездонное небо», по-моему. Тоже хлоп.
1: Ну, она и пошло, и поехало, да?
2: И прям вот, и что не песня, то попадание, что не песня, то попадание. В одну песню он не попал, правда. Вот. Он ее уже сделал, она ждет. У нас уже почти готов альбом. По-моему, уже песен 6-7 готово.
1: Ну, это клево.
2: Вот. Клево. И там эта песня. Я ее сейчас, кстати, давай спою, наверное, в акустике.
1: Ну, давай, вот. Как раз это
2: и
1: будет, наверное,
2: вот в нее он не попал. Вот это, наверное, первая песня, в которую он не попал. И я ему говорю.
1: А что там тебя не устроило?
2: Все.
1: То есть настроение не то все сделал, да?
2: Там, знаешь как, мне не объяснить. Я не знаю как. Началось все с того, что не тот рояль.
1: Ага.
2: Вот, ну не тот рояль, и все, и хоть ты убей. Вот, Колка же он старался, он позвал крутого клавишника, понимаешь? Там прям наворотили, они наворотили, а песня-то простая.
1: Ну, я понимаю теперь, о чем ты, да.
2: Они там столько всего нахерачили, а оно там не нужно. И я вроде говорю, Калюнь, ну давай по-простому. И, ну, короче, у нас проблема в том, что я его не могу переубедить. А он меня не может переубедить. И как бы я говорю, ну пусть она будет, пусть она будет. Я в альбом эту песню запущу, но... Все равно потом когда-то будет мой вариант, который...
1: Слушай, ну давай спой.
2: «Письмо дочери». Это из серии «Папкины песни».
1: Слушай, ну класс.
2: У меня ребенок все время плачет, когда она на концерт приходит. А вот тогда мы когда были...
1: Ну да.
2: Она сидит, смотрю, ревет. Все, прям сил нету. Так, сейчас. Так, ну поехали.
1: Давай.
2: Из цикла «Папкины песни», «Письмо дочери» называется.

паутины дороги. Пролетают опять за окном города расставания тревоги. Все пройдет, ты не бойся, так было всегда, отпускай в небо ветер. Пой, пляши и мечтай, но запомни слова, все, что в жизни случится –

жизнь, увы, быстротечна. Неизвестен финал, путь закончится мой, если есть что-то дальше. Постараюсь оттуда смотреть за тобой эту песню ребенку. Своему как-нибудь потихонечку спой, и тогда круг замкнется. Ты почувствуешь сердцем,

0: Захар на неформатном радио, он же диджей Зухер. Программа
1: Сергей... Он накосячил все-таки.
0: Не страшно, мне кажется, есть зато настроение. Знаешь, хочу такое нововведение для себя сделать, потому что что бы ты у меня хотел сегодня здесь и сейчас спросить у меня, как у ведущего, я постараюсь тебе 100% честно ответить.
1: Всем выйти из сумрака. Насколько ты уже остыл к программе, вот.
0: Ты знаешь, меня пандемия немножко подкосила. Я вот до пандемии фигачил так, что я думал, что лет 15 буду на подъеме, но пандемия мне сбила этот пыл, такой бум, и после пандемии я как-то начал вот так вот потихонечку раскачиваться. И что меня еще остужает, этот пыл, это есть такие люди, кого я приглашал, и они практически, мы назначали день уже, что они ко мне приедут, и потом в этот день говорят: ой, слушай, тут такие пробки, я для тебя не поеду. Ну, я не про тебя имею в виду, это люди из Москвы, едущие из Москвы.
1: Я понял.
0: Как можно на метро доехать, там, или из ближайшего Подмосковья. Меня вот эти вот моменты, они подкашивают. То есть сам процесс мне интересен, но...
1: Я 20 лет натыкаюсь на то, что ты занимаешься тем, что никому, кроме тебя, не нужно. Вся неформатка на этом и построена.
0: Вот, поэтому я сам не остыл. У меня есть люди, которые ко мне уже, так сказать, намечены дальше. Но, во-первых, иногда плотный просто рабочий какой-то бытовой график, да. Если бы я целый месяц сидел бы и ничего не делал бы, тогда...
1: Нет,
0: да.
1: ты не подумай, это не отчёты продумано. Я именно вот мне твое состояние понять, остываешь ты или не остываешь.
0: Слегка подостыл, только не от того, что я сам отстыл, а вот эти вот некоторые люди меня сбили спесь, так скажем, да, вот, которые вроде ты так с душой к ним делаешь, ты же понимаешь, что это не коммерческий момент какой-то, да, ты ни ты денег не берешь, не даешь ничего. И тут они так, оп, и тебя как-то вот так, а, типа, нам не нужно это.
1: А вот задумаешься об этих людях уже.
0: Да,
1: уже
0: да, да.
1: Уже по-другому смотреть.
0: Вот. Ну, из таких вот, скажем, обычных людей, которых, ну, скажем, неизвестных, я их сразу, нет, значит, нет. Но есть там пару таких звездочек медийных,
1: не
0: которые...
1: Гоняйся.
0: Ну, я все-таки хочу.
1: Не гоняйся.
0: Потому что люди мне дали добро, и, ну, только вот им пробки мешают. Ну, я думаю, что как-нибудь...
1: Сами придут и сами все дадут. Как Булгаков написал, да? Не надо за ними гоняться.
0: Слушай, ну тебе, наверное, эти вопросы задавать, я же всем задаю под завязку, что ты сам себе пожелаешь и что ты слушателям неформатного радио пожелаешь. Тебе, как хозяину, задавать такие вопросы, не знаю, насколько уместно.
1: Себе я могу пожелать одного. Перестать ходить на работу. Вот, чтобы мне для жизни хватало... Не выходя, ну, я устал работать на стройке, все, я хочу работать дома. Вот, это, наверное, единственное, что я могу себе пожелать. Вот,
0: а слушателям... Ну, начни с понедельников хотя бы февральских,
1: ну,
0: да.
1: Вот я хочу хотя бы с понедельников начать.
0: А слушателям?
1: А слушателям я всегда могу пожелать только здоровья, потому что это единственное, что мы не можем контролировать сами. Вот, а все остальное, я считаю, каждый человек сам себе раздобудет, добудет, если у него есть желание двигаться, он будет двигаться. Если нет желания, как ты ему не желай, ему все это нахер не надо будет, как твоим музыкантам, которым лень постоять в пробке. Поэтому я всегда желаю только здоровья, удачи и счастья, все. А все остальное это мелочи, банальщина.
0: Захар, спасибо, что доехал. Я надеюсь, что все-таки эта программа будет, как это сказать, не эта конкретная, а сама программа «Все гениально» просто будет периодической, а не от случая к случаю.
1: Делай, когда делается. Это как в жилу, тогда это хорошо, а когда это не в жилу, это начинает.
0: Ты прав, вот каждый выпуск, он сделан в кайф мною. Ну, вот. И поэтому я вот не хочу лишь бы успеть, а на самом деле кое-как будет.
1: Будешь,
0: да?
1: Делать не в кайф, будет неинтересно слушать.
0: Это точно, так как мы... коммерчески не завязаны на этих рельсах, поэтому это должно быть в кайф.
2: За тонким стеклом закончится день, а дождь за окном затопил все на свете. Какой-нибудь друг забежит на огонь, и чай на столе, может, что-то покрепче. Опять до утра заведем разговор. А знаешь, вчера какой-то чудак стоял под окном и кричал на рассвете, что любит ее, и она лишь важна, мир пуст без нее, и не светит луна, и что-то о том, что отдаст все на свете. И что же она? Конечно, пришла, его обняла потихоньку за плечи. и что-то на ухо шептала ему. И зрители в окнах никак не поймут, но стало теплее на этой планете. За тонким стеклом начнется рассвет, а дождь за окном затопил все на свете. И в сумерках лишь сигареты и огонь, и хочется верить, что сердце нашло.

0: Я понимаю, что вроде как час с лишним прилетел, вроде о чем-то поговорили, и как всегда ни о чем, да. Я понимаю, что к такому гостю, как ты, надо либо готовиться месяцами, либо вообще не готовиться, как это и было. Вот. Но та атмосфера, которая вот царит здесь, песенная и разговорная составляющая, мне прям зашла. Спасибо за позитив. Я надеюсь, сейчас мы еще, когда запишем песенки, еще на кухню чайку попьем, сходим. Вот. Ну что, тогда со слушателем прощаемся. Всем пока.
1: Все, всем слушателям пока. Машу лапкой, ножкой левой. Говорю вам, пусть все будет хорошо.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. Вместе обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жабин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуана Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Давай-ка еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Привет, друзья! В эфире
2: «Мир
3: неформатный»
2: радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

18 кавалеров немало, она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт еще

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Обязательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах.

Им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Не фарма.

ищут совершенстве, владели искусством губить. Шаг влево, шаг вправо, стреляй, руби. Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают те

чтоб как можно больше судеб сломать и изуродовать. Имеется особые лагеря для жен изменников, родину детей врагов народа, начиная с 12 лет. Мы также посылаем в лагеря ушедших.

Когда все закончится, ты вновь захочешь дышать, спокойным клубочком свернувшись у стоптанных ног. Возьмешь себя в руки, заправишь примерно кровать, но пока не напутай, выходя за хлебом в окно. Нас не отпустит, и ты не опустишь ресниц. Просто дыши. Остальное само получится. Вот он я, вот весна и резкие линии лиц. Вот фонарь и аптека, и холодная сонная улица. Когда все закончится, ты оденешься в лучшее платье, побреешься наголо и уедешь любить в Тибет. А пока не сломайся, мы встретимся обязательно. Через пару простудных зим, через добрую сотню лет. Мы встретимся обязательно.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа The Mowglis, город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие. В 1926 году в многодетной семье папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет

Сент-Луита. Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонарда Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритма блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритма блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку Джонни Би Гуд.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, здравствуйте. 21.00.57 на моих зеленых системных. Здравствуй, Юра Арцизов. Привет, Наташка. Привет, Паха. Кто там у нас еще? Привет, Дениска, Дэм, здравствуй. Володя Бодров, приветище. Вот, Олежек, здравствуй, дорогой. Алекс, своя компания, приветище. Вот, вижу у нас Седой Граф. Здорово, здорово, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, Алтай, здравствуй, Барнаул. Так, кто-то еще у нас подключился. Регинка, привет. Ну, с остальными поздороваюсь, когда увижу вас. Вот, если с кем-то не поздоровался, не обижайтесь, ради бога. У меня тут путаная. Вот, ну что, друзья, поздравляю вас с тем, что новый сезон... Так, тут у меня все нормально? Да, все нормально. Новый сезон миксера стартанул очередной. Где взбивочка неформатки? Блин, я сейчас вот буквально за 3 минуты до эфира понял, что у меня нету отбивок. Начал ползать через сетку в том компьютере, в котором в старом у меня все эти отбивки, вся эта фигня лежала. Вот, и у меня та папка закрыта, блин. А чтобы, короче, сегодня без отбивок. На следующую среду уже все отбивочки будут на месте. Лен Кожевникова, привет, привет еще. Вот, Игорян, здравствуй. Город Губкин, я так понял, да, у нас нарисовался. Антоха, здравствуй, дорогой. Вот. Так, Олежек сегодня нас забомбил, я смотрю наш Дискорд фотками снежными. Слушайте, ну, у меня снега до жопы. Я вот сейчас буквально ходил кормить псину свою. Сугробы, чтобы вам сказать, я к калитке спускался. Вот, калитка, которая у меня между огородом и двором, да, я собак разделил. У меня 3 собаки в одной части земли бегают, и 1 собака в другой части земли. Вот между ними у меня сделан специально забор, чтобы они туда к ней не бегали, чтобы не дрались постоянно. Вот, и там калитка. И вот, чтобы пройти к той собаке, мне надо спуститься к калитке. Представляете, сколько снегу набухало? Плюс у нас сегодня ночью наконец-то крыша освободилась от снега. Мой зухеробиль засыпало до середины. До середины. То есть пришлось откапывать все это дело. То есть сейчас у меня дом закопан до половины окон. И выезд... Короче, выезжаешь из двора в туннель. Я сейчас чувствую себя как в метрополитене. Вот, я выезжаю аккуратно, а у меня машина длинноносая, и мне приходится потихонечку высовывать нос, потому что я не вижу вообще, что там у нас на дороге происходит. Все завалено снегом, все абсолютно завалено снегом. Вот, Стрела Морфея, привет вашим обеим ипостасям. Здорово, Нижний Новгород. Вот, ну что, давайте начнем. Давайте начнем, друзья. Сегодня, как я и обещал, сегодня наши старослужащие, те, кто уже с нами на неформатке давно, те, кто уже участвовал. Насобирал я сегодня на программу и на следующую программу тоже старослужащие будут. Вот. Я каюсь. Я вчера думал, что я после бомбардировочки сяду, спокойненько выберу треки. Вот, пошел, прилег Коляновне под мышку и уснул. И пришлось... А сегодня еще утром проспал на работу, поэтому мне пришлось людям письма рассылать уже после работы, нажимать кнопочку «Добавить в программу». Вот, поэтому пришлось сегодня Коляновну просить, чтобы она оповестила всех через контакт. Так что, ребята, вы уж извиняйте, так уж вышло. Вот, ладушки... Итак, первое сегодня у нас, я начну издалека по часовому поясу, да, потому что у них сейчас очень поздно, сегодня в Красноярске сегодня у нас, я насколько помню, 25 часов и 5 минут, сейчас у них 25 часов 5 минут, группа «Озоновый слой», «Боевой хомяк», привет, спрашивает, есть ли эфир во ВКонтакте, слушай, есть, вот я его вижу. Мне Натаха написала: ой, какие авокадо на жопе у Зухера. Да, у меня есть авокадовые штаны, есть банановые штаны. Коляновна меня снабжает всякого рода прикольными как они называются? Блин, слова начинаю забывать, старею. Короче, штуками, прикольными штуками. Так, ладно, поехали. Итак, город Красноярск, озоновый слой. Андрюха Каприянов, привет тебе, если слушаешь. Ну, если дрыхнешь, значит, послушаешь в записи. «Накроет любовь» называется трек. Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте, 21.09. 21.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатный миксер». Вот, вчера была юбилейная бомбардировка. Сегодня у нас не юбилейный, но новый сезон миксера. Запустили, начали мы Красноярском. Только что у нас звучал «Озоновый слой». Новый трек у них вышел. Они тут же к нам его загрузили на сайт. И я, конечно же, сразу же забрал в программу. Вот, ну и что народ пишет? Вот, хорошая песня, накрыла, пишет Олежек Квинди. Вот, кстати, привет тебе, Олег. Я не знаю, ты стрим смотришь, не смотришь. Я на стриме здоровался, но на всякий случай еще в радио поздороваюсь. Так, бодренько, хороший старт, Антоха пишет нам, да? Так, что там еще у нас? Все пишут, что плохо меня слышно. Кто пишет плохо, кто хорошо. Причем одни пишут, в Ютубе плохо слышно. Другие пишут, что в Ютубе хорошо слышно. Такое ощущение, что я на два разных Ютуба вещаю. Так, Стрела Морфея пишут, бодренько повеяло весенним настроением, хоть и февраль пока. Слушайте, у «Озонового слоя» есть замечательная песня «Выйду я на улицу». «Выйду я на улицу». Я, в принципе, именно оттуда-то их и поймал. Именно с этой песни я их выцепил лет так 15, наверное, назад. На неформатку тогда еще у нас стримов не было, но эфиры были очень синие. Вот. Поэтому начали мы знакомство с «Озоновым слоем» именно с той песни. И вот она прям весенняя. Она прям весенняя, но это классно. Вот Геннадий пишет, что у него черный экран. Геннадий, ну я не знаю, вот все пишут, что работает стрим и во ВКонтакте, и в Ютубе. Попробуй перезапустить свой экран. Так, что там у нас? Так, Витоска, наш боевой хомяк тоже нашелся. Так, пишет в телефоне динамик на всю и тихо все, в принципе, не мозг, это non-humanaminal, пишет нам. Так, накроет любовь, хорошо. Юрка пишет, мне баланс Зухера и эфира на стриме нравится. Вот, хорошо, значит, все, на стриме. Вот Юрке я верю. Так, завтра трек новый тоже загружу, а то совсем... Вот, давай, к следующей среде, и мы тебя как раз хапнем прям. Потому что у меня там не совсем полный комплект. Вот если ты загрузишь, как раз у меня будет полный комплект на следующую среду с нашими мастодонтами. Так, Стрела Морфея пишут, эх, синие эфиры, что-то пока никак не лезет. Ну, слушайте, ребят, вы так активно гастролируете, что я подозреваю, вы уже просто физически не можете синеву эту, понимаешь, разгружать. Валюха, привет, привет, Беломорск. Ну и чего? Витос, у нас еще один Витос, Витек Паничев у нас пишет, нормально слышно, по телефону смотрю, а черный экран тоже через некоторые браузеры у меня. Ну вот, видите, это, видимо, от браузеров зависит. Попробуй другой браузер, Геннадий. Вот. Ладушки, что? Что, с горем пополам настроился Геннадий? Вот, ну слава богу, слава богу. Так, Нонзухер Эминем. Да, Нонзухер Эминем. У меня, ты знаешь, что у меня раньше подложка, бэкграунд, вот который вот сейчас вот этот, он, по-моему, Казантип называется. А раньше у меня Эминемовская минусовка играла. Вот, очень она мне нравилась. Но потом что-то вот я как-то нашел случайно вот эту заставку, и все, она уже со мной, наверное, лет 10 тоже болтается. Так, слышно тебя замечательно, слышу даже, как ты дышишь. Заслушай, сейчас будет... знаете что, алкопорно. Я изобрел новый термин, алкопорно. Ребята, я сейчас занимаюсь, в принципе, в каждом эфире я устраиваю вам алкопорно. Вот, мой дружбан Серега, который Вовкун. Кстати, вот, Олежек, ты пишешь, не можешь, Серега, никак связаться. Вот он сейчас как раз с нами на связи. Так что давай, связывайся, забери у него свои пластинки. Вот, и мы сидели тут, он нам решил с Коляновной позвонить, а я тут как раз себе накатил. Мы нажарили мясо, и так это, по-балдежному сидим и бухаем. А Серега слюну глотает. И я понял, что у меня алкопорно. Вот, Лев нарисовался. Здравствуй, Лев. Здравствуй, дорогой. Поехали дальше.
Поехали. Давайте теперь мы передвинемся ближе к Барнаулу, ближе к Алтаю. Сергей Ореховский, «Я вижу свет». Ребят, я честно говорю, я треки до того, как вот сейчас мы их послушаем, я их не слушал, потому что это как бы проверенные все люди, и я думаю, их переслушивать было не надо. Поэтому я сейчас вместе с вами все это буду слушать. Итак, Сергей Ореховский, «Я вижу свет», город Барнаул. Поехали, ставим, слушаем. Я пока сбегаю за сигаретками и накачу себе стакан. Поперли.

А итак, друзья, здравствуйте. 21:20 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Неформатный миксер». Хочу поздороваться со всеми радиослушателями, со всеми онлайн-слушателями. Вот, ну и, конечно, я все время забываю, но теперь стараюсь не забывать. Со слушателями подкастов, которые у нас на iTunes, на Spotify, на Google подкастах, на Саундстриме. Друзья, подписывайтесь на наши подкасты. Если вы просрали хоть какой-то выпуск программы, все программы абсолютно там присутствуют. Вот, ну что, что, друзья, только что у нас озвучал Сергей Седой Граф Барнаул. Вот, и классная, классная песня. Я вижу, Свет, тут у нас посыпались вопросы. Алиса Лето. Игорян, нет, это не Алиса. Это не Алиса, это Сергей Риховский. Это Алтай. Так, что-то, у меня что-то и нет тупит второй день. Стаска пишет, слушай, ты знаешь, я так подозреваю, что интернетчики учатся фильтровать наш трафик. Вот, я так подозреваю. Путин дал задачу всем научиться фильтровать трафик у конечного пользователя. Так, Human Animal написали, мне трек навеял настроение альбома Алисы «Джаз». Вокал ламповый особенно понравился. Насчет инструментала точно не уверена, будто бы именно запись плоская, а вживую должно наверняка круче заходить. Слушай, ну если сравнивать с Алисой, с джазом, то, наверное, нет. Я тут с тобой не соглашусь. Вот, хотя... Ты как барабанщица вполне, возможно, услышала там что-нибудь для себя похожее. Вполне. Вот, но не похоже. Вокал Малёха похож. Вокал Малёха похож, но тут ничего не сделаешь. Так, надо нам на пару дней всем неформатным собраться как-то. Слушайте, ребят, я за всеми руками. Я хочу 20 лет неформатки попробовать замутить на аэродроме. Вот, если все получится... то встретимся мы все на аэродроме в Туле и потусим. Не знаю, на сколько пару дней, но сутки я постараюсь там выбить. Вот. Ну или где-нибудь какое-нибудь поле ближайшее. Я уже на эту тему думаю. Вот. Через 2 года нам будет 20 лет. Кстати, вот Лев задавал вопрос, сколько лет уже неформатки. Слушай, официально через 2 года будет 20 лет. Вот. А неофициально нам уже 20 лет. Вот так вот. Вот такие мы крутые. Так, что там еще у нас? Так. Где-то я пропустил еще комменты. Вот Олежек пишет, что тут скажешь, профессионал своего жанра. Так, Стрела Морфея пишет, оригинально, текст интересный, стильная такая вещь, припопсовано так. Хотя прям какая-то отсылка к шансону показалась больше. Слушай, ну по поводу припопсовано, я не знаю, я тут, наверное, не соглашусь. Больше, вот к шансону я еще соглашусь, хотя, ну так оно, как тебе сказать, нет, но это все-таки не шансон, но вот точно не припопсовано. Так, вроде все зачитал. Серенька, тут вот пишет тебе Олежек. Пишет Олежек, жду, говорит, весточки от Сереги, от Вовкуна. Как там, говорит, мои диски, ты был не в Москве, жду, когда ты вернешься домой, а ты без весточки. Вот, но позвони ему, он уже в Москве, походу, раз на связи. Так, шапочка, ничего, Иринка пишет. Привет, Иринка. Слушай, ну такая, какая есть. У меня большая коллекция шапок. Я каждый эфир меняю шапку. Вот. Так, Серега, не спи, потому что Серега Башмаков пишет, я чуть снова не уснул. Давай, просыпайся. Сейчас будет у нас дальше пожарче. Вот, далее у нас... Кстати, блин, я же совсем забыл. Я забыл, что надо кидать ссылки. Друзья, давайте сейчас мы... Сейчас я по-быстрому, пока не началась новая песня, я прямо сейчас возьму и закину ссылочки, которые уже отзвучали. Так, вот, во-первых, кидаю на... нам в чат, в Дискорд. Вот пишу «отзвучали». Двоеточие. Так, ссылка раз. И отзвучали
ссылка 2. Так, кто у нас был? Где же они? Вот они, озоновый слой. Копировать. Вставить. Я совсем забыл, что надо раздавать ссылки. Вот. И теперь я все то же самое могу сделать в Тутуб. Ну, уж потерпите секундочку сейчас, ребятушки. А то это я прошляпил. Я каюсь, я виноват. Но дело сделать надо. Так, отзвуча Ли. И Серегу Ореховского туда же мы сейчас закинем. Блин! Вот он. Оп. Оп. Ctrl-C. Ctrl-V. Отлично. Я Колянов, но не могу никак приучить горячим клавишам. Так, ну вот, все, теперь можно двигаться дальше. Со спокойной душой и чистым телом. Вот, далее у нас казанские наши друзья, группа Чуева. Вот, про себя у них написано, что это независимая группа из Казани, созданная основателем и экс-участником группы Мураками. Творчество команды — это, собственно, музыкальный взгляд вне рамок определенного жанра и стиля. И вот написали: будем рады попасть в ротацию. А кто бы вам бы не пустил бы? Кто бы вас бы не пустил бы, покажите мне этого смертника. Итак, город Казань, группа Чуева. Трек называется «На прицеле». Сейчас будем будить народ. Поехали.

Итак, друзья, 21:31 на моих зеленых системных. Вот Регинка пишет: нет, мы из Казани. А я что сказал? Я же так и сказал, что казанская группа Чуева. Вот, и прям говорю, а кто же смог бы вас не пустить в эфир, понимаешь? Обязательно взяли, обязательно послушали. Вот. Так, вот смотрите, пишут: женский вокал приятный, классная песня, вокал класс. Так, полетели пивные кружки, антифаки. Так, что тут у нас? Олежек Квенди, поздравляю, пишет: вот я тут теперь, давай заодно паки. Так, что тут у нас? Олежек Квенди, поздравляю, пишет: вот я тут теперь, давай заодно подпишись. Кстати, друзья, кто еще не подписан?

можно, что ли? А все, понимаешь, не хотят. Все, понимаешь... Ломовым. Так, Чуева супер пишет. Как назвать этот стиль? Ирина, ты знаешь, я уже давно для себя сделал вывод, что нехрена делить музыку по стилям. Есть музыка хорошая, есть музыка плохая. Вот мне кажется, это единственная условность, на которую надо делиться, потому что уже давно... Ну, по крайней мере, последние лет 5 настолько уже вот эти вот грани... слезались, да, вот эти рамки, и не знаю, мне кажется, смысла нету как-то вообще называть эти стили. Вот, но если уж прям хочется как-то назвать, то скорее это поп-рок, рокопопс такой, рокопопс. Так, что там у нас еще? Я у тебя есть в Тутубе? Слушай, я не знаю, если я же не смотрю, кто там есть в Тутубе. Я просто смотрю, что там 200 человек. Я 2 года всех уже загоняю на канал, а там 200 с копейками человек. Так, вот, Олежек пишет, это хорошая музыка. Это который Олежек Квенди у нас. Так, еще есть пародия на музыку, пишет Серег Башмаков. Слушай, ну пародия на музыку, это же тоже музыка, собственно, поэтому как бы музыка. Ой, смотрите, что я забыл, у меня неформатный миксер, написано 70, а почему же так? У нас же сегодня 148-й миксер. Так, сейчас мы исправим на стриме, никто ведь меня не поправил. Так, далее. Чуева супер. Женский вокал приятный, классная песня, вокал класс. У нас в Белгородской области есть село Чуево, там у всех одна фамилия, все Чуевы. Вы не из Чуева? Они из Казани. Так, передай дискордовцам привет, я давно там удалился. Дениска наш пишет. Это самый продаваемый чувак на лейбле Неформатное радио, он удалился из дискорда. Так, Лев пишет, хоть и уроки делаю, но настроение из-за этой песни поднялось. Так, ну и же замечательно же. Так, ТикТок трэш, меня тошнит от него. ТикТок, ну как тебе сказать? Я, когда меня начинает тошнить, я туда просто не хожу, но мне хочется как-то победить этот канал, но я не могу себе представить, какой бы я контент мог выдавать в ТикТок, потому что с клоуном плясать я, ну, как бы принципиально не хочу. Наверное, могу, но не хочу. Вот. Поэтому надо придумать, что туда вываливать. А народу там до хрена, поэтому затянуть бы оттуда на неформатку народ было бы хорошо. И опять же, там, когда наберутся подписчики, мы сможем вот эти же самые стримы в ТикТок тоже пускать. Вот, кстати, тиктокеры, кто есть в ТикТоке, подпишитесь на меня. Там надо определенное количество подписчиков, чтобы я мог запускать стримы, и мы бы тогда третий стрим пустили на ТикТок. Так, сейчас мы пока есть в Твиче, во ВКонтакте и в Ютубе. Вот, но это, конечно, баловство. Основной эфир у нас на радио, но как бы хотелось бы стримов сделать побольше. Так, ладно. Дэм Персов нарисовал у нас 2 картинки. Я вот теперь не знаю, какая откуда. Но... кину... Сейчас мы, когда запустим следующую песню, я кину эти 2 картиночки. Так, что там? Дениска подписался. Не знаю, что такое ТикТок. И не надо. Хотя... Да нет, не надо. Так, подписал. Вот, 1000. Надо 1000 подписчиков. Вот, смотрите, Дениска мне пишет. Я подписан, один из первых. Там надо 1000 подписчиков тебе. Вот, если у меня будет 1000 подписчиков в ТикТоке, тогда, собственно, мы сможем трансляции запускать еще и туда. Каждую среду и каждый второй вторник. Поэтому кто есть в ТикТоке, подпишитесь на меня. Мне надо 1000 подписчиков. Так, ладушки, едем дальше. Давайте ехать дальше. Дальше наши нижегородские алкаши. Так вот, Стрела Морфея пишет, в ТикТоке проблема. Там почему-то они рубят звук даже своих песен, ссылаясь на авторские права. А поддержка молчит, игнорит. Трэш. Слушай, ну, как тебе сказать? Да пусть рубят-то. Хрен бы на них. Там же, как тебе сказать... Они все правильно делают, по большому счету они делают все правильно, но мы будем без звука хрен.

с ним. По крайней мере, люди увидят, что мы же есть где-то еще, да, там на Ютубе, на ВКонтакте, из ТикТока по-бырому к нам перепрыгнут, туда, где звук есть. Вот, ладно, поехали, поехали. Кстати, вот Стрела Морфея, они о себе напомнили. Я говорю, вот же они, наши нижегородские алкаши, Стрела Морфея со своей песней «Дядя Маргулис». Я подозреваю, про что эта песня. Я ее еще не слышал, честно. Я еще ее не слышал, но сейчас вместе с вами послушаю, и вы тоже послушаете, и мы подумаем, дать или не дать. Итак, поехали. «Стрела Морфея». Трек называется «Дядя Маргулис». Сейчас я сразу клацну ссылочку, чтобы закинуть ее везде. Поехали. Поехали.

0: послушай дядю Вову!
1: Вы что, с ума сошли, что ли?
2: Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть.
3: Все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены. Соберемся и попрошу мне доложить.
4: Давно мечтаем зажечь вас в программе. Хотим дополнить...

А итак, друзья, я сегодня, сейчас вот эту песню мы слушали, я на стриме даже не трындел, я слушал, сидел, я сидел молча, слушал и улыбался. Вот, Сашка, Светка, да, ну вот надо оно вам, не туда. Так, ну смотрите, вот ребята, что пишут сами про себя, сразу скажем, это просто стебный ответ, а не наше основное музло. Лучше клип глянуть. Вот, Олежек... Наш Квенди написал, братья попсари крутяк, вы братья попсари крутяк. Так, Игорь пишет, стрела молодцы. Серега Башмаков спрашивает, зацаряли. Так, что там еще у нас? Лев возмутился, он говорит, они не алкаши, стрела Морфея не алкаши. А «Стрела Морфея» — это музыканты. Рок-музыканты. Вот «Стрела Морфея», видите, за вас заступились. Я ему задал вопрос, я говорю, а что, рок-музыканты не могут быть алкашами? Вот, вполне себе. Ты знаешь, Лев, музыканты — народ пьющий, а рок-музыканты, они вдвойне пьющий народ, поэтому сейчас они со мной, я вот тут устраиваю алкопорно, а они со мной не пьют, потому что они уже не могут больше, в них уже просто не лезет. Вот, а кто как не алкаши? Так, «Стрела сказочники», пишет наш Витос из Перми. «Все музыканты синяки», пишет нам город Губкин. Так, вот сейчас мы прям соберем мнение по поводу, алкаши ли музыканты, и музыканты ли алкаши. Так, дядь хватит говорить, что самый продаваемый наш самый продаваемый артист на лейбле. Дивер возмутился, говорит, дядя, хватит говорить, что я самый продаваемый, меня и так ненавидят куда больше-то. Вот, пускай ненавидят. Вот, факт, ничем не убьешь, ты самый продаваемый музыкант на лейбле неформатного радио. Что я сделаю? Что я могу с этим поделать? Вот. Так, что там еще у нас? Можем. Для синьки придумано автопати. Алкаши, конечно. Вот, все музыканты поддерживают, что музыканты синяки и алкаши. Поэтому, Лев, тут ты как бы, малеха пролетел, мы тебя переубедили. Вот, ладушки. Молодцы, Стрела Морфей. Я жду, знаете, что я от вас жду? Я жду от вас что-нибудь наподобие тени. Вот честно, очень вам пора уже записать еще один лиричный трек, потому что ваша тень — это бомба. Вот, и я хочу еще один любимый ваш трек в свою копилочку, поэтому ставлю вам сверхзадачу записать что-то наподобие, чтобы Светка спела без надрыва, у нее красиво получается. Вот. Ну, а в основном, конечно, молодцы, но сказать, что вам надо к Маргулису, я, наверное, скажу, не надо вам к Маргулису, нечего там делать. И вот нам Дэм Персов, кстати, я обещал кинуть картинку и не кинул, забыл, вот, но я сейчас вам кину картинку на трек про Маргулиса, вот Дэм Персов нацарапал, вот «Стрела Морфея» пишут «Оно нам надо». Леве привет, Сереге Башмакову тоже. Маргулис глянул, пока молчит. Ну и пусть, понимаешь, лучше молчит. Так, что там еще у нас? Согласен, музыкант должен очищать свое подсознание, так что музыканты алкаши. Вот, «Стрела Морфея» пишет, пока пишем четвертый альбом, там одни лиричные треки, как раз там будет такая песня. Все, я жду, я надеюсь, как только вы его запишете, я сразу об этом узнаю. Вот, ну поехали дальше. Дальше наш алкаш. Вот прям натуральный алкаш, синяк синий. Но тем не менее, наш уже родной, понимаешь, панк, наш родной панк из города Губкино. Человек, который закатал асфальтом всю Белгородскую область, а теперь он ходит и по ночам ломает этот асфальт ломом. Вот, иногда прямо головой ломает, но делает это от души. Итак, Игорь К, трек называется «По соседству». Поехали, ставим, слушаем.

тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки.

знать, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны.

Итак, друзья, здравствуйте, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. Я тут сейчас, пока Игоряна песня звучала, кидал фотки из Дискорда, которые нам вот сейчас в эфир бросают слушатели. Вот, и как мы выяснили, в принципе, все люди пьющие, некоторые даже много пьющие. Вот, Игорян написал, что только из запоя вышел, это вот который сейчас пел, пишет, я как раз только из запоя вышел. Так, Олежек, который к Венди пишет, Зухер, походу, угадал с эфиром, все как на подбор. Так, Лев пишет, песня «Огонь», как Владимир Высоцкий, но гитара расстроена. Вот, смотрите, Стаска нам кинул в Дискорд тоже фоточку. Видите, все, мы все сейчас занимаемся алкопорно. Так, что там еще у нас? Смесь Скляра и Сукачева. Привет, синяки, давно не виделись. Володь Лобанов. Здорово, Лобан! Ты реально давно к нам не заходил. Вот, привет тебе. Как дела, делище? Так, где живем-то вся страна музыкантов? Вот, Human Animals. Барабанщица пишет, я почти трезвенник. Слушай, ну ты девочка, тебе бухать нельзя. Тебе это практически запрещено. Я, ты знаешь... Я счастливый обладатель непьющей жены. Вот вообще абсолютно непьющая. Единственное, в чем я расстраиваюсь, у нее есть права, но она боится ездить на Зухеробиле. Потому что тогда бы я стал очень пьющим музыкантом. А так мне все-таки приходится самому рулить домой. Так, вот у нас Юрка написал. Вот я не пьющий совсем, Юрка Арцизов наш. Вот я вот пишет, не алкаш, значит, наверное, не музыкант. Нет, Юр, понимаешь, ты человек светлый. Ты человек светлый, прям вот реально светлый, поэтому тебе бухать просто не обязательно. Я, кстати, вот играл, когда 5 числа в Москве, 5 января, я видел Юрку перед собой. Вот он сидел в первом ряду, он прям сиял, он прям улыбался. И я, знаете, что заметил? Он все песни знает. Вот все песни, которые я пел, он их все практически подпевал. Прям вот я понял, что он их все знает. Это было настолько приятно. Поэтому, Юрец, не переживай, тебе просто бухать не нужно. Тебе это ни к чему. Это мы люди тяжелые, морально уставшие. Вот, а ты человек светлый, тебе это ни к чему. Так, что еще? Что еще я хотел? Вот, Зашибец пишут. Так, где сейчас? Где-то были комментарии. Вот Стрела возражает против этого постулата. Я же головой съеду трезво всегда смотреть на это все. И Морфей тоже. Вот, ты про что? Ты про какой постулат против? Мы уже давно выяснили, что вы нижегородские алкоголики, и вы будете для меня всегда ими. Даже если вы зашьетесь и перестанете пить совсем, я все равно вас буду называть нижегородскими алкашами. И жену Олежика все равно буду просить стукнуть Олежика по лбу, вот как бы все это ни происходило. Так, ладно. Натаха вот сидит, воду пьет, но а ведь тоже нет-нет, да и да, поэтому все мы музыканты-алкаши, практически, просто каждому нужно своя жидкость, вот, мы против не пить, согласен, не надо не пить, вот как хотите, так и понимаете, ладно, все, давайте мы переключимся уже на Воронеж. Дорадо, у нас вышло от него первое, выходил сингл, мы его включали в программе, вот, вышел этот сингл на лейбле «Неформатное радио», а сейчас вот появился у него новый трек, я его не слушал, честно говорю, но я помню, что были у нас тут у многих были пожелания к нему, когда... Мы его послушали. И вот мне интересно, что у него получилось нынче. Итак, город Воронеж, Дорадо. Я отпускаю боль. Поехали и продолжаем алкопорно.

А итак, друзья, 21.59 на моих зеленых системных. Вот, и прилетело много комментариев. Вот, смотрите, один из них: так грустят. Вот, так грустят, когда бухло кончилось. Вот, Олежек пишет, наш Олежек Квенди, который: так грустят панки. Так грустят панки. Так, что еще у нас? Жаль, барабаны звучат синтетически. Юрка пишет: слушай, ну, я бы, наверное, не сказал бы так. Ну, хотя я одним ухом слушаю, может быть, не знаю. Но по мне... Ты знаешь, меня чего... Вот мне казалось бы, вот весь трек, вот знаете, надо было хотя бы на десяточку темп поднять. Потому что мотивчик такой, он прям цепляющийся, прям да-да-да-да-да-дам, да-да-да-да-дам. И вот чуть-чуть ускориться, и получился бы такой классный прям роковый тречок. Так, Серега наш из Барнаула пишет: мягкая, добрая вещица. Так, Стрела Морфей пишет: лирично, уместное сочетание вокала и характера самой песни, девчонкам-то точно зайдет. Так, наш Олежек пишет: помните группу «Фактор 2»? Они были мега популярны. Вот очень напомнило, приятный трек. Люблю Воронеж, у меня там есть друзья. Так, Валюха пишет: отлично звучит. Вот, кстати, да, девчонкам заходит. Девчонкам заходит. Так, Антоха написал: вполне себе. Так, что тут? Гитарку обожаю в таком виде. Вокал мощный, круто. Воронежцы, вы большие молодцы, я с вами. Так, Геннадий пишет: жаль, только кончается изоляция. По ковиду сильно не разгуляешься. Скоро на работу, а пока всем бухло. Всем, слушай, ну, как тебе, а чем тебе изоляция помогает бухать? Я не понимаю. Ну, захотел, да бухнул. Мы оба знаем. Мы оба с тобой знаем, что когда тебе захочется бухнуть, тебя ничего не остановит. Вот, поэтому что тебе эта ковидная изоляция? Так, если на десяточку темп поднять, то будет «Так не грустят, бухло не кончилось». Но как вариант, она будет повеселее. Так, что там еще? Ну, мне не зашло, протестую, пишет Non Human Animal. Ты потому что девчонка из бодрой, без бодрой группы. Я даже не знаю, как вас назвать. Не панк-группа же вы, да? Вы же не панк-группа и не чистый рок. Короче, из бодрой группы. Ты, и тем более ты барабанщица, поэтому тебе, конечно, не зашло. Так, вот Стрела Морфея спрашивает, а что, была еще изоляция? Слушай, ну, походу, на Белом море сейчас в Архангельске как раз изолируют всех. Вот. Так, Олег К. у нас нарисовался. Привет. Пишет: всем привет. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Так, что, я еще что-то пропустил или нет? Вроде все зачитал. Вроде все хорошо. Так, ладно. Поехали дальше. Далее. Ну, мы же до Воронежа добрались. А далее самый продаваемый артист на лейбле «Неформатное радио». Наш Дениска, который, знаете, как он написал? Он написал, что он... Сейчас, я найду это, где он это написал. Он у нас бывший алкоголик, зато официальный. Вот, я бывший алкаш, зато официальный. Вот так вот. То есть, походу, на учете стоял. И вот этот чувак сейчас самый продаваемый артист на лейбле «Неформатное радио». Ставим, слушаем «Дивер», свежий-свежий трек, прям вот вышел совсем недавно. И, конечно же, где? Конечно же, на лейбле «Неформатное радио». На хате, поехали. Воронеж, «Дивер», на хате.

А итак, друзья, 22.07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас был Дивер со своим свеженьким, прям свежеиспеченным треком «На хате». Вот, пишет у нас Non-Human Animals ZBS. Не буду я материться, потому что уже не только на стриме, уже в эфире. Вот, не зря хорошо продается. Так, Дениска пишет, хватит трындеть, когда хит играет. Ирка пишет, не понимаю слов в припеве, не все. Серега Башмаков кинул нам антифак. Так, Володька пишет, как-то не так-то. Слушай, ну, на вкус и цвет все фломастеры зеленые. Вот, ну, как бы в рамках стиля очень даже мне нравится, что Дениска делает. И я человек, который... хип-хопу, так скажем, относится холодно, вполне себе с удовольствием слушаю почти все его песни. Вот. Так, что там у нас? Антоха пишет, мне зашло, как всегда, на уровне. Валюха написала, шикардос. Олежек пишет, люблю треки Дэна в машине, его слушаю с удовольствием. Битовые вещи в тему. Дэн — это парень, который меня поддерживал во всем. Брат, добрые лета тебе. Вот, буду в Воронеже, дам знать, очень хочу тебя увидеть. Так, Серега, наш седой граф, пишет, в машине самое то. Стрела Морфея написали, ого, начало неожиданно, продолжение тоже хороший трек, стилистика интересная. Кстати, как называется такой стиль? Слушай, ну это хоп-хоп, хоп-хоп, да, это хип-хоп. Просто уже хип-хоп давно перешел в ранг интересной музыки, потому что они стали не только тырить чужие сэмплы, да, стали делать полноценные треки, полноценно сами писать музыку. Ну, нормальные артисты, нормальные. Такие, как, например, Дивер наш, да. Вот, и они стали хорошо слушаться и как бы вполне себе... Наконец-то русские научились делать хип-хоп. Так, что там еще? Дэн — это бомба в хип-хопе, бог. Вот Дениска пишет, я сам часто не знаю все стили, когда выпускаю что-то. Но я, когда выставляю его на цифровые витрины, я ставлю хип-хоп, ставлю поп, как-то там, блин. Короче, пати... Пати-хоп, что-то такое там, хип-хоп и рэп. Вот, три стиля ставлю. Ну и, в принципе, мне кажется, оно все туда. Так, Олег пишет, конечно, он галимый. Хип-хоп, конечно, он галимый. Ну, он и есть галимый. Так, после спича о алкашах. Что-то там у нас Геннадий не дописал. Так, ладно, что еще там? Вроде все комментарии зачитал. Вроде все... Так, ссылки бросил. Все хорошо. Вот, Зухер, моя жинка, передает тебе... Привет. О, жена Олежика, ну-ка, бац ему подзатыльник этой скотине худосочной. Вот, сделай мне приятно. Вот, ладушки, друзья, поехали дальше. Группа Квенди, давно уже они выпустили новый альбом, но почему-то они очень... Я узнал об этом почему-то от компании «Бомба Питер». Вот, когда делали бомбардировку предновогоднюю, я почему-то только оттуда узнал, что Квенди выпустили новый альбом. Вот, и я Олежек отматерил, и он, конечно же, по-бырому загрузил целых два трека на неформатку. Вот, первый, который был прям шансон, я не стал брать, взял «Цветочки». Вот, взял «Цветочки», поэтому ставим, слушаем. Группа Квенди, город Москва. Трек называется «Цветочки». И вот написано, песня «Цветочки» о любви из цикла «Так написалось». Необычное для Квенди звучание, зато обычная и старая, как мир, тема. Любовь и зависимость. Вечная дилемма. Ответ найден. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

Пошли на радио. 22:15:35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Оставил вам на сладкое. Я прям как знал. Ребят, ну вот смотрите, когда я узнал о выходе нового альбома Квенди, почему-то от другой совсем компании, да, от компании Бомба Питер. Ну да ладно. И тогда мы включили трек, а там прям был Гарик Сукачев, по-моему. Вот, и что же слышу я сейчас? А слышу я прям раннего Ляписа и еще кусочек Металлики. Олежек, у меня к тебе сразу же вопрос. Ты мне расскажи, пожалуйста. Родной. А как это все у тебя прокатило? То есть ты с Металликой договорился, что кусок их возьмешь? Или ты, в принципе, не ссышь, что тебя забодают исками судебными? Вот, и выложил ли ты этот трек на цифровые площадки? Вот, опять же, мне интересно. Расскажи, пожалуйста, мне прям очень волнует этот вопрос, очень. Так, ну я пока читаю комментарии. Вот, смотрите, пишут, веселая песенка. Олежек, как ты это делаешь? Ведь круто. Я пишу, конечно, музло пожестче, но мне нравится, что сейчас звучит. А про пиво прям в тему, я сейчас «Жигули» бухаю. Так, Серега Седой Граф пишет, здоровская вещь за пивом. Так, Металлику слышу. Стрела Морфея пишет, что сказать, реально удивили, неожиданно слышать от ребят такой звук, прикольно, про пиво класс, молодцы. Так, что там еще у нас? Прикольно, чем-то напоминает песню «Дорогая», Антоха пишет. Так, что еще у нас? Голос у них напоминает по тембру, как в сериале про солдаты. Денис Шишканов у нас нарисовался, пишет, вечер, здравствуй, дорогой. Вот, так, что еще? Вот, Олежек пишет, да, трек везде есть, я несу. Ну, ладно, ты мне, знаешь что, ты мне расскажи, мне просто для себя интересно. Если вдруг чего-то тебе кто-нибудь пришлет претензию, расскажи мне, пожалуйста, чем... Как все это начнется и чем все это закончится, потому что мне реально интересно. Потому что вот так вот прям по-хамски скоммунизить у Металлики фразы, воткнуть, это дорогого стоит. Так, ладно. Что там еще? Нет, она туда просилась, полюбасу, она там очень сочно вставлена, очень красиво вставлена, прям она там на месте. Я бы тоже бы сказал бы Металлике, подвинься, Металлика, это не твой кусок, это кусок Квенди. Вот, но все же, а вдруг? Ладно, что еще кто написал? Все, вот, опять пиво, алкаши душевные кругом, ой, все. Так, ну вот, хоть кто-то трезвый написал нам, Геннадий. Наш чувак, пишет Вовка Бодров. У меня ощущение, что где-то слышал такое, где не помню, Геннадий написал. Так, что еще у нас? Вроде все. Прочитал. Ну, если что-то не прочитал, ребят, не обижайтесь. Вот Стрела Морфей пишет, интересно, но прикольно. Да, нет, классно, на самом деле классно. Потому что, ну, у нас Квенди это такой... В принципе, достаточно жесткий коллектив. И что случилось, Олег? Что случилось? Из тебя прям посыпались лайтовые вещи. Как минимум вторую вот я уже слышу. Вот, это, кстати, группа, которая сделала кавер на одну известную мне песню. И я прям... Мне реально понравилось, что они сделали, но кровь из ушей текла прям реально. Вот, но было здорово. Так, ладно. Мужики и барышни, айда по стакану. Ну, давайте, начисляйте по стакану, потому что это был финальный трек сегодняшней вечеринки, после которой я, собственно, буду говорить всем аривидерчи. Давайте, у кого есть что налить, наливайте. Я с вами еще по стопочке бахну и будем прощаться потихоньку. Так, скоро кончится. Ты про что? Что скоро кончится? Скоро кончится это настроение? Или что у тебя скоро? Или у тебя скоро кончится, что выпить? Вот, потому что если скоро, то наливай давай то, что кончается. Чтобы оно прям закончилось у нас одновременно. Эту песню скоро запишем.
эту песню скоро запишем. Подожди, а вы что, ее еще не записали? Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Так, напомни про завтрашний эфир. Да-да-да, конечно же, Юрка, я всегда... А, ты вот, ты про ту песню, я понял. Слушай, мой вариант уже готов. Мой вариант уже готов. Уже он в студийном варианте. Он меня... Я просто не выкладываю, потому что я его хочу весь альбом целиком выложить. Мой панк уже готов. Вот, и в принципе... Я думаю, где-то его надо сыграть с группой, чтобы подснять видосиков, чтобы потом еще и клип из него забабацать. Поэтому, может, что когда вместе и рубанем. Вот, ладно, друзья, давайте бабахнем, и я буду рассказывать, что будет дальше. Вот, а дальше будет следующее. Завтра в 9 часов вечера обязательно включайте... Неформатное радио, будет у нас программа «Все гениально просто», будет юбилейный выпуск, вот, он будет 20-й, а еще завтра у нашего Юрки будет юбилей, ему будет, насколько я помню, полтинник, да, Юр, я не ошибаюсь, вот, Юрке стукнет полтос, будет юбилейный выпуск программы «Все гениально просто», вот, и будет она интересная, поэтому все подтягивайтесь, все слушайте. Вот, далее, завтра поздно ночью на сайте Неформатного радио появится запись вчерашнего эфира, запись сегодняшнего эфира и, конечно же, запись завтрашнего эфира. Вот, соответственно, там будут все голосовалки, где надо будет наставить галочек за все треки, которые понравились, и через неделю мы выберем нужные нам треки. Вот, все, всем машу лапкой, говорю всем пока, ухожу с радио. А на стриме еще минуточку поболтаюсь.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

Кончится пора. Проводник попросил провожатых. Расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи. Лишь мигнет на прощание фонарь.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи «Race Records» имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз» записи «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма.

Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан, покайфую.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине», город Беломорск. Поехали!

смотрит на меня.

А итак, друзья, добрый вечер, 21.01.11. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Сегодня второй вторник, 21.00. Это значит что? Это значит, что в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Сегодня мы послушаем очередную десятку треков от компании «Бомба Питер». Вот, и заглянул я, когда готовился к эфиру, в голосовалку и увидел, что победила группа «Свободный полет», с чем я, собственно, Илюху и поздравляю. Вот, Илюха по-быстрому уже закинул даже трек на сайт, поэтому он у нас есть. Вот, а в ништяки возьму «Колин Вал». Так мне прям понравился бас в этой песне. Собственно, давайте мы эти два трека нон-стопом послушаем. Вот, и после этого я уже расскажу, что будет дальше. Поехали. Поехали.

тобой. Лишь в глуши ночной нежный голос твой, как на трех китах, как на трех слонах. Мир стоит на трех.

А итак, друзья, добрый вечер. Смотрите, 21:11:21. Еще одно. У нас что не время, то красивое. Что не время, то замечательное. Вот, Женя Гурин к нам присоединился. Приветствую тебя, Женек. Вот, Игорян нарисовался у нас. Курчин, привет и тебе. Ну, я с вами уже на стриме поздоровался. Теперь, как сказать, на весь мир с вами здоровкаюсь. Вот, мы выяснили, что сливовая водка называется ракия. Ракия, поэтому вот я пью ракию. Вот. Что там еще у нас? Мишаня к нам присоединился, Соловьев. И кто-то еще нарисовался. Я уже пролистал. Ну, не обижайтесь. С кем не поздоровался, не обижайтесь. Не со зла. Вот, ну что, отзвучали у нас нон-стопом два победителя прошлой бомбардировки. Собственно, что делать дальше, вы знаете, кто не знаете, посмотрите там в статье, где запись эфира лежит, написано. Не буду я по 10 раз это все пересказывать. И, собственно, можем начать новую программу. Да, она у нас, кстати, 65-я, юбилейная. То есть, если даже посчитать, смотрите, 65 умножить на 2, умножить на 7... Уже 910 дней. Уже 910 дней в программе. Это если. А если еще вернуть на место каникулы и т.д. и т.п., то уже, блин, достаточно много времени живет на свете. У нас бомбардировка. Я переживал, что она у нас закончится. А нет, не закончилась. Все продолжается. Никуда ничего не денется. Вот, ну что, Дашка мне прислала сопроводиловки, ровно 10 штук. Дашка прислала мне 10 треков, все на месте. Вот, у меня осталось еще немножечко... Я завис. Раки! Раки, Илюха, привет! Здравствуй, да. Я видел, ты уже трек загрузил, да. Но ты знаешь, ты все равно письмо отправь, потому что... Чтобы не потерялось. Я теперь один, сам, бля, без ансамбля. Вот, могу закрутиться, могу забыть. Вот, что, давайте начнем. Итак, первый участник сегодняшней программы у нас Александр Симонов. И называется это все «Новая, блин, песня». «Новая, блин, песня». Город Питер. Читаю сопроводиловку. Эта песня с нового альбома «Счастливой терпка». «Счастливо» и «Терпко». Это осенние песни. Некоторые из них исполнялись, а некоторые до поры хранились в столе. Решил пора заглядывать в этот ящик. Осень – это не пора увядания, это пожидание плодов и накопление сил. Пусть он помогает вам набираться сил в наше непростое время и греет теплыми осенними вечерами. Что-то я походу, видеть стал плохо. А итак, друзья, у нас сейчас Александр Симонов, город Питер, и называется все это «Такая новая, блин, песня». Поехали!

А итак, друзья, добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Только что у нас отзвучал Александр Симонов. Новая, блин, песня. Называется трек. Вот, Витос пишет: не мой формат, не зашло, простите. Напрягли барабаны. Напрягли барабаны, однообразные очень. Вот, Вадим, здорово. Здравствуй, дорогой. Пишет: всем привет, хорошая новая песня. Вот, Антоха пишет: бодренькая песенка, хороший старт. Вот, Хабаровский наш друг Димка пишет: нормас песенка, не напрягает. Вот, Женя Гурин пишет: есть интонация Егора Летова. Слушай, ну, наверное, не интонация, а просто похоже. Что похоже? Да я даже не знаю, что сказать, с чего-то там похоже. Да ничего там не похоже, в принципе. В принципе, вообще ничего там не похоже. Монотонность, если только монотонность. Но опять же, у Летова монотонных очень-очень мало песен. Так что это скорее исключение, чем правило. Вот, ну, мне так кажется. Знаешь что, про мыша и камыша вот эта песенка. И она такая достаточно... И вот, наверное, вот это, да, вот. Даже это не интонация, это не мотив, а просто как это сравнить-то, господи. Короче, по ощущениям. Вот ощущения. Мыша и камыша, да, наверное, может быть, соглашусь. Так, что там еще? Юрка Арцизов пишет: неожиданное звучание, но что-то в этом есть. Вот, Витос согласился. Я просто на стриме тут комментировал, говорю, очень несочетаемые барабаны. Барабаны такие роковые, такие плотные, такие, они прям лупят хорошо. Вот, а мне кажется, вот сюда надо... Я понимаю, что это... медевая партия, да, я понимаю, что на нее натянули барабаны. Сюда, наверное, вот кит надо было взять какой-нибудь джазовый, он такой более звук размазанный, он бы, наверное, сюда лучше бы подошел, он такой хлесткий, бдзынькает, вот этот понк, вот он бы, наверное, больше бы подошел сюда. Так, что там еще у нас? Что там еще надо еще? Инет слабый, виснет труба. Все, а что-то больше никто ничего не написал. Ну и ладно, вот Димка пишет: мне Василия Шумова напомнил из группы «Центр». Слушай, я не знаком с творчеством Васи Шумова и группы «Центр», честно. Может, я где-то и слышал, но вот прям вот по имени, по названию у меня ничего в голове не всплыло. Скорее всего, не знаю просто. Вот, ну и, собственно, все комментарии. Ну что, интересно, Саш... По одной песне очень сложно как это называется, составить впечатление, да, о группе, об исполнителе. Если есть желание, грузи, конечно, своих треков на наш сайт, на неформатку, послушаем еще, может, куда-нибудь и возьмем. Вот, едем дальше. Далее у нас группа Корунос, это тоже Питер, трек называется «Своди мосты». И про себя ребята написали следующее: крепко скроенный поп-рок с мелодичной лидер-гитарой, романтичными клавишными и плотной ритм-секцией. Вот это набор прилагательных. Собственно, ставим, слушаем. Корунос, Питер, «Своди мосты», поехали.

А итак, друзья, добрый вечер. 21:26 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучала группа «Корунос». Своди мосты. Вот, к нам тут присоединилась Соня Ярицына. Привет, привет, Сонька. Вот, и смотрите, что пишет мне Юрка Арцизов. Пишет в песне «Своди мосты», сведение не подкачало. Да, сведение хорошее, качественное, но вот остальное все как-то прям вот, ну, настолько вторично. Я прям вот включил, и прям как по канонам. Да, сперва пошло ты-ды-ды-ды-ды-ды-дым, потом барабаны, потом тын-тын-тын. Ну, единственное, наверное, что вот меня из массы таких треков, наверное, вокал своеобразный, он как-то выделился. Выделился, но все равно дальше все одно и то же. И потом ты-ды-ды. Короче, я не ругаю, нет, ни в коем случае. Просто как-то, ну, если включить еще 3-4 группы, да, такого же формата, то мне будет казаться, что это играет один и тот же коллектив. Ну, то есть, ну вот нету зацепочки, да, какой-то вот, чтобы оп-оп, крючочек нужен. Ребят, сведено качественно, сыграно хорошо, спето неплохо, вот, но прям вот настолько это все, очень много этого, очень много всего этого давно, вот, что, ну, как бы, не знаю, молодцы, хорошо, но мимо меня. Так, вот Димка пишет, во втором куплете у него язык заплелся вообще кобзда, как будто он разрезан, и у него две змеи сплелись, и про мультфильмов, и про порнофильмов каша вышла. А может у него правда язык разрезан? Сейчас же фишка такая есть, ты видел, да, есть, ходят люди, у них распоротый язык. Так, Олежек пишет, давно присоединился, но не заметен, работаю на своей квартире, нормальный музон, в начале эфира работается под песни очень хорошо. Вот, ну и, собственно, все, комментариев мало, потому что, видимо, нечего сказать. Вот, ну, как бы я от себя все сказал, ребят, не обижайтесь, ради бога, но очень вторично, прям вот, я слышу, что у вас все талантливо, все хорошо, но вот надо что-то с репертуаром делать. Прям вот, честно говорю, вот сейчас откройте неформатку, каждый третий трек будет такой же. Каждый четвертый будет такой же. Вот, поэтому, ну, при таком качестве, как это называется, мастерства, да, даже грустно, что вы пошли вот по протоптанной тропинке. Ну, хотя, может оно и наоборот хорошо. Не надо ничего голову забивать. Пришли, народ колбасится, да, и никто голову не забивает. Вот, может быть, не знаю, ладно, тут как бы дело ваше. По качеству все хорошо, вот, сорян, не мое. Вот, едем дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Феникс ДНА. Феникс ДНА. Читаю сопроводиловку. Музыкальный проект, творящий в Питере, прекрасном, противоречивом, особом, дождливом, солнечном и магнетическом пространстве. Основа концепции – запоминающиеся мелодии, легко воспринимающиеся, но глубокие тексты со скрытыми смыслами. Феникс ДНА сочетает в своей музыке элементы альтернативы, инди, индастриала и синти-попа. Главное – желание заряжать и вдохновлять. Вот, собственно, трек называется «Цветные». Ставим, слушаем. Вот Димка Хабаровский пишет, найдут себя еще ребята. Ну, я думаю, да, найдут. И как бы, да, я думаю, они нашли. Я думаю, они нашли, потому что достаточно все сыграно хорошо. Как бы, я вижу, что им нравится то, что они делают. Это мы сейчас вернулись опять к Корунасам. Вот. Им надо жениться, развестись, поймать трипер, завести каждому по 10 детей, уволиться с трех работ, устроиться на одну работу, ну, чтобы жизнь потрепала, и, собственно, тогда придет своя вот эта вот изюминка. Тогда появится обязательно своя изюминка. Вот, ладно, а сейчас мы все-таки будем слышать Феникс ДНА, «Цветные» называется трек, город Питер, поехали.

темных. Сонька пишет: я на Новый год оторвусь. Куда ты оторвешься? Куда ты оторвешься? Ты страховочный трос прицепи к шее хотя бы. Вот, чтобы если оторвешься, чтобы тебя занесло обратно. Вот, смотрите, очень разнокалиберные отзывы. Вот, смотрите, хабаровский друг наш пишет: интересный трек. Вот, Антоха пишет: неплохо, но не зацепило. О, Дашка, привет! Почти успела, да, почти успела. Так, что там у нас еще? А Дениска вот пишет: мне иногда кажется, в Питере 98% музыки практически одинаково. Это неплохо, просто сколько не слушал, как-то так. Так, вот, Юрка Арцизов пишет: отличная песня, ля минорная пентатоника. Отлично ложится, сижу, подыгрываю. Вот, Витос, наш боевой хомяк, пишет: лучше буду бухать. Лучше буду бухать. Вот, а у меня, знаете, у меня вот, ну, лично у меня, это же я не говорю, что хорошо, плохо, просто вот мне не понравилось. Там прям вот какая-то каша была, прям вот и тудой, и сюдой, и куда там только что-то не... Голос нормальный, да, ритм порвала девочка, ну, как бы понятно. Это, как бы, наверное, даже плюс. Но вот что там творили на заднем плане музыкальные инструменты, вот там, и гитара там в диссонанс играла, и что там только не было. И вот прям вот было ощущение, что ты сидишь в большом каменном зале, вот, и вокруг тебя бегают люди, кто с чем, кто с гитарой, кто с ударной установкой. И они что-то каждый свое играют, а девочка стоит прямо у тебя перед глазами и поет. Причем смотрит тебе в глаза, а в руках у нее нож. И прям думаешь: все, это последнее, что ты услышишь в своей жизни. Вот, вот у меня как-то так произошло. Димка вот пишет: мне музыка интересна клавишная. Да дело даже не в том, что клавишная она или какая она там. Просто, ну вот у меня создалось впечатление хаоса, честно. Я не знаю, с чем это связано, но вот так вот получилось. Так, Соня пишет: с мотивом бедулька. Бедулька. Ты слушай, это слово прям оно как ругательное звучит. Бедулька. Бедулька у вас с мотивом, да? Что там еще у нас? Кто-то еще что-то писал. Вот Леха что-то пишет. Леха что-то пишет. Ну, подождем, пока допишет. Вот, так что, вот как-то так. Может быть, я... Ну, вот просто желания переслушать нету, честно. Знаешь, у меня когда... Я сомневаюсь, я говорю: ну, я потом переслушаю, когда буду выкладывать запись эфира. Вот, переслушаю, и, может быть, изменится мое мнение. А тут прям даже вот желания переслушивать нету. Не знаю, с чем. Может, свели так плохо. Может, где-то с эффектами переборщили. Я даже особо не вникал, честно скажу. Не потому, что я вредный такой, а просто вот даже на подсознательном уровне было такое, вот я сейчас скажу, было ощущение, что ребята вот буквально там недели две назад собрались, купили инструменты какие-нибудь, и вот прямо сейчас где-то в каморке за актовым залом записали вот это в лайве и отправили тут же на бомбу Питер. Вот у меня такое сложилось впечатление. Может быть, я не прав, я не утверждаю ничего, но вот у меня так в голове получилось. Вот, поехали дальше. Так, Феникс ДНА. Закрываю, чтобы мне не путаться. Вот, далее группа Йо у нас. Группа Йо. Ё-моё. Трек называется «Сигнал». Вот, и про себя написано следующее. За 30 лет состав претерпел изменения. В 2017 году группа в полном составе отметила свой юбилей с концертом в Питере, который открыл Андрей Бурлака. Сейчас музыканты много гастролируют. В 2020 году группа выпустила 6-й альбом, который вышел на лейбле «Бомба Питер». «Бомба Питер». Вот, собственно, сингл «Сигнал» — новинка 2021 года. А, это даже не из охоты, это просто у них сингл вышел. Ну, давайте послушаем. Группа «Йо», город Питер, трек называется «Сигнал». Поехали.

А итак, друзья, 21.43 на моих зеленых системных. Ну, скажем так, непонятно для меня. Для меня осталась непонятной концепция данного трека. Ну, в плане звукоизвлечения. Звукоизвлечения. Ну, зато теперь я точно знаю, что я знаю, как звучит звук голоса, пропущенный через дисторшн. Вот так. Вот, вот, да, да, я сейчас про это и хотел сказать. Вадим вот пишет: зря весь вокал спет эффектом мегафона. Надо было как фишку оставить. Да, то есть я ожидал, что будет, ну, начало там, грубо говоря, там несколько фраз в дисторшене вокал, потом пошел чистый вокал, потом там опять место хрена кусочек, чуть не выматерился в эфир. На стриме-то можно, в радио нельзя. Кусочек опять и, ну вот, полностью захреначить. Причем я концепцию-то, ну, понял, то есть, вот, потому что в конце вот это, ну, вроде как там играет патефон, да? Вроде как патефон играет. Ну, почему тогда бас, барабаны чистые, да? То есть, получается, что пришли басист с барабанщиком, сели играть, а вокалист уже давно умер, но осталась его запись на граммофонной пластинке на 72-й скорости. Они ее крутанули, запустили, и вот он там прорычал что-то, да? Ну, не знаю, спорно. Спорно, конечно. Тут, конечно, они художники, им виднее. Но лично я ждал открытого вокала, чистого. И я слышу, что он интересный был, потому что вот как я послушал куплет, прям там у него голос нормально бы раскрылся. Не знаю зачем, не знаю зачем, но уже сделали. Вот, смотрите, Димка пишет: не мое на любителя, но музыка норм. Леха пишет: лучше бы чистый голос, ну а так неплохо вроде. Соня пишет: психоделика, местами неожиданно. Дашка пишет: мажорное разрешение в припеве очень прикольное, запоминается. Так, Антоха написал: классика жанра, но звучат неплохо. Да, они в принципе неплохо. А когда пошел бас вот этот, ту-ту-ту-ту-ту, то есть он такой забористый, этот, пошел рисуночек. И как бы, ну, нет, красиво. Музон, все красиво. Единственное, ну, для меня спорно вот, вот этот вот дисторшн на вокале, на весь трек, ну, ни к чему. Мне, ну, это лично мое мнение, конечно. Я не бог, нехрен меня слушать. Но вот как обычный слушатель, я говорю, мне вот этот момент непонятен. Потому что пришел момент, когда я всю песню ждал, когда он начнет петь нормально. Всю песню ждал открытого вокала. И я не дождался. Я разочарован, и я пошел ставить другую группу. Следующая группа у нас называется «Матвей Шерстков». Это проект. Проект Filmy Inc. Вот мне Дашка написала транскрипцию в скобочках. Спасибо тебе, Дашка. Вот, трек называется «Белый лист. Город Питер». Что у них написано? Filmy Inc. Проект молодого композитора и саксофониста Матвея Шерсткова. Первый сингл «Белый лист» Матвей написал с единственным желанием избавиться от всего белого и пустого в его в жизни. Вот прям после такого описания кажется, что человек провел в больничной палате лет 15, его выпустили, и он сразу записал трек с желанием избавиться от всего белого. Ладно, это я шучу. Давайте ставим, слушаем. Матвей Шерстков, «Белый лист», поехали, Питер. Питер.

0: А итак, друзья, ну смотрите, здорово же получилось. Ну, если я так понял, ну, мне кажется, что Матвей Шерстков все это делал сам, что он делал это все сам. Если он играл сам на всех этих инструментах, ну, он просто талантливый мальчишка. Молодец. Вот, Дашка пишет: самому автору 21 год. Кинула она в Дискорд ссылочку на его группу. Собственно, можете зайти, кому понравилось, в Дискорде ссылочка есть. Вот, интересно, интересно, здорово. Мне единственное, знаете, что не хватило? Мне не хватило ритм-секции какой-то туда. Вот прям она просилась туда, хоть чуть-чуть, хоть какой-нибудь контрабас, если уж инструменты все были прям классические. Что там я услышал? Скрипку, виолончель, фано, саксофон, наконец-то. Я когда начал комментировать, а где саксофон, и тут бабах, и саксофон запел. Вот, без излишеств саксофон был, но вот какой-нибудь контрабасик бы туда было бы хорошо. А, вот Дашка пишет: за всех он не играл, но он всеми руководил, за все платил и все сочинял. Вот же, он дирижер. Я понял, он дирижер. Мы тут как-то в каком-то эфире, я уж не помню, что у нас так, мы зацепились, зачем вообще нужен дирижер, зачем он нужен симфоническому оркестру. Вот, и так мы не пришли к общему мнению, потому что у нас кто-то из девчонок был как раз с дирижерского курса там в Дискорде, и, собственно, у нас прям была жаркая дискуссия. Вот, что там... Так, вот прям Сонька пишет, прям сюжет, как фильм посмотрела, интересненько. Вот, ну я знаешь что, Даш, я услышал, что Дуда была прям без изысков. Вот если все остальное было на уровне, да, то вот Дуда была совсем без изысков. Вот, поэтому. Вот, Антоха пишет: такое чувство, что играет классическая симфония, неплохой инструментал. Димка пишет: музыка неплохая, прям цепляет. Извиняюсь за смехреночки, это не спецом. Вот, Вадим пишет: это какая-то серьезная форма в музыке. И да, басов не хватило. Вот, Вадимка со мной согласен. Прям вот, ну надо было туда какой-нибудь контрабасик. Ну вот, прям он очень туда просился. Прям очень. Ну ладно, это... Как бы сказать, первый блин у Матвея, я думаю, дальше он пригласит в свой симфонический оркестр еще чувака с контрабасом. И обязательно нужен дед, старый дед, чтобы сидел на табуретке и в конце ударил в треугольник. Вот, это будет прям вот феноменально. Так, ну что, поехали дальше. Далее у нас Lion Green. Наверное, я правильно прочитал, но тут мне Дашка почему-то не написала транскрипцию. Ну, так как у меня с албанскими языками всю жизнь проблемы, ну, наверное, я правильно прочитал. Вот, «На красной раме» называется трек. Вот, музыкальная группа, настоящий хитмейкер из Питера. Lion Green. Действующим составом коллектив выступает с 17 года, уже по праву заслужил титул новых Rolling Stones своим куражом и профессионализмом. Ох, ребята, вот ну нельзя такие писать, понимаешь, штуки в своих сопроводиловках. Микс электронных синтов, доброго рока, брит-попа, фанка, диско и потрясающего вокала. Этот взрывной коктейль никого не оставляет равнодушным. Ну давайте послушаем, понимаешь, Lion Green из Питера. «На красной раме» называется трек. По-моему, сейчас будет песня про мотоцикл Ява. Вот, поехали.
1: Начало лета. Привет, мой старый верный байк. Тебя я встречу у колонки. Возьму за руку всем гудбай.

Вот, пришлось плюс 6 дБ делать, потому что совсем было их не слышно. А теперь я не знаю, как убавить правильно. Ну-ка, сейчас, подождите, я микрофон... Вот так вот. Ну что, друзья, что, ну, как бы написали вы про себя, что вы Rolling Stones, теперь ловите по шпильке в бок. Ну, до Rolling Stones очень далеко, конечно. Ладно, начнем издалека. Я честно скажу, что вот если бы я эту песню услышал живьем, повторюсь, в зале, вот этим составом, вот чтобы дудочки также звучали, чтобы бочечка также пиналась. Живьем это было бы здорово, чтобы прям подвигаться, позажигать. Ну, так как я человек мало танцующий, собственно, выпить литру водки прям за столиком, прямо глядя на группу. Вот. Это... Да, но вот в записи мало того, что она как бы это сказать, ну, не доведена до ума, как запись, вот, но вот очень много таких ска-банд звучит, собственно, и даже на неформатке их очень много, поэтому, ну, ничего такого прям незабываемого я не услышал. Вот, то же самое, смотрите, пишет у нас, кто у нас тут пишет? Антоха вот пишет: что такой тихий вокал, бодренько, но ничего незабываемого я не услышал. Вот, разве у Явы рама не черная? Слушай, у моей Явы была красная рама. Вот. Так, где тут роллинги? Вот спрашивают, где тут роллинги? Сонька пишет: что-то как-то не знаю, вроде все складненько, но и ничего нового. И ничего нового. То есть, ну вот, собственно, ну, честно скажу, вот положа руку на сердце, такого много, особенно в записи. Живьем, да, такого класса музыка, она живьем очень здорово звучит, она очень красиво звучит, я тут не спорю вообще ни на грамм, но для записи, наверное, маловато, как это сказать... Rolling Stones, которые в описании, вот их маловато, прям совсем маловато. Вот Дениска пишет: описаловка не добавила треку плюсов, обычный трек. Ну и, собственно, вот все комментарии, да, даже люди писать ничего не стали, потому что, ну, видимо, вот Дашка пишет: поплясала, сидя на стуле. Ну, Дашка у нас всегда пляшет, она счастливый человек, ей вся музыка нравится, Вот, собственно, распяли. Ну вот опять же, ребят, если бы у вас не было такой скромной сопроводиловки, наверное, бы не было такой нескромной реакции, честно скажу. Поэтому как бы на будущее с сопроводиловками надо быть аккуратнее. Вот. А все остальное, ну вот честно говорю, живьем я бы вас послушал бы с удовольствием, потому что это просто, ну, само по себе красиво. Такой комплект инструментов, это здорово. Вот, и играть все умеют. Но, по большому счету, в записи материал получился, скажем так, ну, наверное, от материала зависит, конечно, тоже. И хоть я тексты не слушаю обычно никогда, вот, и хоть я вот обычно к словам не цепляюсь, потому что, как бы, это чисто дело автора, но вот тут прям вот вообще мимо пролетело. Вот, что ты меня, говорит, за блаженную-то держишь? Не вся. А чё сидела бы такая дурочка в белых чулочках, вот, с косичкой, теребила бы конфетку в руках и улыбалась. Ну что тебе, жалко, что ли? Пусть тебе нравится вся музыка. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас «Лаборатория ветра». «Под столом» называется трек. «Лаборатория ветра» существует с этим названием с 97 года. Так, с 10 по 20 в полном подполье. Направление не дорог, перефолк с перманентной блюзовой подложкой. Отсюда неизбежный синтез разных направлений музыки. Вот, в арсенале 14 музыкальных альбомов. Во как. Ну, давайте послушаем. Непонятно, из какого они города, но я почему-то думаю, что это тоже Питер.
почему-то мне так кажется, потому что все, что перечислено здесь, вот как этакий список, мы охрененные, оно все северо-западное. Вот, поехали. Поехали. Итак, «Лаборатория ветра» под столом называется трек. Ну, видимо, Питер. Не знаю, может, ошибаюсь. Поехали. Поехали.

Мир не жарок, не хлад, не солен, не пресен. Я владеющий миром, не владею войной. Я не думал дойти до любовных песен. Я не знал, что реально привыкну к пивной. Сколько думать возможно? Я думал об этом. Мои пасси стонут от моих домогательств. Шустый, даже скромен. Не дурак, но с приветом. И как всем не может уйти от пыли.

я студенчую нож и плевки на затылке, потому уходя не могу обернуться, все читаю иероглифы, но ко мне развилки, тело просит упасть, а душа разогнуться, мне с собой не жить, выдохся, вдох прокурен, ухожу от себя, не смогая смотреть, чтобы взять и уйти, предостаточно дури, но шагнуть не могу ни на шаг и не даже надреть.

только Бог. Хорошо там сидеть одному в тишине. Опускаясь на дно, так же я одинок. Даже если зайду вдруг к любимой жене. И пока я мотаюсь туда и сюда, между некой свободой, двором и колом, убегая от зла, мглы и суда, от потока людей, бомб и жен.

А итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Приветствую радиослушателей, приветствую всех, кто слушает нас онлайн. А приветствую тех, кто слушает наши, понимаешь, записи эфиров в подкастах на iTunes, на Spotify, на Google подкастах, на саундстримах. Я все время забываю с ними здороваться, а это ведь целая куча народа. Вот, присоединился к нам Паша Кулаев. Привет, здравствуй, дорогой. Пишет вот КПД, БО, стрессинг, Деникин спирт. Вот, собственно, перечислил все, что только мог. Тула, привет, привет. Вот, что там у нас? Дашка написала фолк-рэп. Дашка, фолк-рэп — это частушки, ё-моё. Ну что ты, не знаешь, как правильно называется фолк-рэп? Это частушки. Вот, Антоха пишет неплохо, но такое ощущение, что это лайв-запись. Слушай, ну, нет, Антоха, это не лайв-запись, это запись студийная, но... Ну, смотри, вот я сейчас расскажу, мне понравилось, как все звучит. И особенно вот в конце вот это пошла, да-да-да, основная тема. И я прям представил себе, как здорово это было бы живьем послушать. Мне прям захотелось услышать весь вот этот вот оркестр, как они назвали, недорок, перефолк, с перманентной блюзовой подложкой. Вот я бы вот это все живьем бы, с удовольствием бы, прям вот услышал бы. И мне кажется, было ошибкой вот в таком вот сраном звуке это сделать. Вот честно, ребят, вот это должно было звучать, понимаете, для чего? Сейчас объясню. Чтобы я, человек, которому захотелось услышать это живьем, мог одеть вот эти свои студийные наушники, включить после программы ваш трек отдельно, да, и кайфануть. Кто-то, может быть, перед этим бы снял бы штаны, там, я не знаю, помыл бы руку, а я бы просто бы хотел бы вот услышать это все в качестве, прям вот эти все инструментики, потому что звучало здорово, на самом деле, я понимаю, как это живьем звучит, это красиво, вот, и я бы хотел бы заняться анонизмом под этот трек, но, увы, вот сделали вы вот такой звук шипящий, пердящий, мне кажется, это вот вообще ни к чему было, потому что вся красота просто потерялась. Вот, что там пишет Сонька нам, веселенький такой трек, приятно послушать было. Вот, ну, кстати, мало комментариев, то ли народ разбежался весь, то ли что-то как-то вот все куда-то подевались. Так, что, я хочу в эту группу вступить, музыканты, я опять забыл сказать, но я просто долго был в отпуске, я забыл, что надо в каждой программе говорить, что музыканты сами по себе глупый народ, бестолковый, кидайте свои ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия, в эфирный чат, в Discord. В эфирный чат, в YouTube, на стрим, ВКонтакт, к сожалению, режет ссылки. А, ну хотя ВКонтактовские ссылки ВКонтакт не режет. Вот туда. Короче, кидайте ссылки, не стесняйтесь, это не возбраняется, это приветствуется. Вот, и вот с этой группы я бы, наверное, бы прям зафрендился бы. Мне понравилось, что они делают, но мне не понравился звук данного трека. Вот, все остальное... Все остальное, наверное, уже все сказал. Мы теряем человека, но у него сейчас 26 часов 12 минут, поэтому все понятно. Димка, давай иди поспи, потому что в 26 часов утра уже надо спать. Уже надо спать. Вот Дашка мне кинула ссылочку. Не, ну а сами-то музыканты где? Я бы вот прям был бы рад увидеть их, услышать. Так, вступил я в город, в группу «Лаборатория Ветра» у вас плюс один. Собственно, надеюсь, потом поизучаю. Если у вас есть что, грузите на сайт «Неформатки», с удовольствием послушаю. Потому что по одному треку, ну, конечно, сложно составить свое впечатление о группе. Но пока вот мне понравилось все, кроме... Понимаешь, самого звука. Вот, завтра все будут в миксере. Да я понимаю, что завтра все будут в миксере, но сегодня-то тоже я тут, а все скучно как-то где-то, все люди. Они в начале программы все зашли, поздоровались и свалили. Вот, ну, ладно. Давайте едем дальше. Радио Стокгольм, дорога в лето. Это у нас, ну, видимо, тоже Питер. Мне уж так кажется...
Дашка улыбается и молчит, значит, правда, Питер. Так, что у них написано? Группа, созданная в 2011 году музыкантами из Мурманской области, в данный момент живущими в Питере. Вот, я угадал. В музыке радио «Стокгольм» в переплетении тяжелого гитарного звука и холодных клавишных мотивов ощущается дыхание крайнего севера и скрытая экспрессия северного характера. Лейтмотив текстов радио «Стокгольм» — дорожная меланхолия. За прощанием непременно следует встреча какое-то говняное. Понимаешь, описалова группы. Я буду надеяться, что звук лучше, чем описалова. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.19 на моих зеленых системных. Дашка вот пишет: ну отлично же, ну отлично же. А Вадим пишет: хорошо проделана работа музыкантами. А Сонька пишет: вот а что, голос приятный, все звучит гармонично, я бы потусила под такой музон. Дениска пишет: много такого, но в целом мне понравилось. Юрка вот написал: звучит по-питерски. Так, Антоха написал: неплохо. Олежек сейчас что-то нацарапает, потому что это прям вот явно его направление. Он сейчас будет что-то писать хвалебное, я так подозреваю. Но пока он царапает, я... вот Олежек написал: запиписично. Запиписично. Вот, а тут это вот это говно Зухер, да, сидит он тут в этой шапке, в своей рага. Вот, но смотрите, во-первых, опять же, вы стали заложниками сопроводиловки. Я сопроводиловку прочитал, вот это «В переплетении тяжелого гитарного звука». Я всегда вот думаю: музыканты, нахрена вы пишете это в сопроводиловку? Ведь если вы пишете, что у вас тяжелый гитарный звук, вот люди, которые ждут тяжелого гитарного звука, они прям плюнут вам в куда-нибудь, да, во что попадут. Вот. Ощущается, но это ладно. Вот, но есть же и тяжелее гитары. Дениска пишет: звучит по-земному, прям вот как на планете Земля играют. Звучит по-земному, прям вот как на планете Земля играют. Ну да, это я понял, к чему он это. Это я сейчас просто за эфиром на стриме рассуждал, что вот тут Юрка написал: звучит по-питерски. Я говорю: а как звучит Питер? Просто, ну, я столько всего переслушал уже за свои 15 лет и думаю, ну, как бы для меня нет такого, как вот питерский звук, да, там, московский звук. Вот рассказывал про Игорька Прокурчина, что вот сегодня я забивал на гвозди и слушал песню «Холодной водки пузырь». Я думаю, вот как же здорово, да, мужик с похмела просто приперся домой, взял гитарку, ему пришла в голову вот эта хрень, он ее спел, этот блюзик, я его услышал, он сейчас звучит на неформатке, он лежит на всех цифровых витринах, да, он классный трек, он стебный, он прикольный, он там все здорово. Там все здорово, хоть и вторично, но все здорово, и он прям классно слушается. Но у меня нету такого, что вот это губкинский звук, да, это белгородское звучание. Нет, ну просто хорошая музыка. Вот, поэтому, ну как можно сказать, звучит по-питерски там, или звучит по-московски. Я не знаю. Вот, мне кажется, это неправильное сравнение. У меня в свое время как-то мне попалось из... У нас был какой-то отбор на фестиваль «Мото Малый Рослаец». Это, по-моему, то ли 13-й, то ли 14-й год был. Ну, давно уже. И я помню, что там было подряд... был отбор. Мы, короче, каждый отбор у нас был за регион. Там Питер, Москва. Мы делали по программе за каждый регион. И вот я помню, был Воронеж. И как же здорово они все звучали. Я прям думаю, блин, в Воронеже такие классные звукари, такие классные ребята, они так здорово сводят. И вот, вы знаете, прошло, наверное, с тех пор лет 10, ну лет 8, да, ну, мне кажется, это, ну давно, короче, это было. И вот я из Воронежа после этого отбора переслушал много групп. Но вот... Ну, нету у меня больше такого ощущения, что в Воронеже одни замечательные музыканты и сводильщики, одни замечательные сводилы, да? Вот, сейчас прям вот очень редко из Воронежа хорошие качественные треки приходят. Вот, они есть, я не спорю, но прям вот тогда у меня было ощущение, что прям вот все запиписичные. А сейчас только Дениска, да? Да, сейчас только Дениска нормально музло валит с Воронежа. Все остальное как-то через жопу. Не, ну я сейчас не хочу обидеть весь Воронеж, но просто вот мне попадается, да? Поэтому как-то вот питерский звук, воронежский звук, это, наверное, сугубо специфическое восприятие. Наверное, вот так вот я...
Я надеюсь, что я раскрыл тему звука на полную катушку. Вот, поэтому радио Стокгольм, ну, просто хорошо звучат, неплохо, неплохо, не мое, конечно, не такого, чтобы мне прям понравилось, ничего не было, но это я же не мерило, да, всемирное. Есть у них свои фанаты, есть у них свои, понимаешь, люди, которым нравится, что они делают, и я думаю, у них все хорошо. Вот, молодцы, молодцы. Вот, едем дальше. Ну, по поводу описаловки-то, да, вот поаккуратнее вот с этими тяжелыми гитарными звуками и холодными клавишными мотивами. Ни к чему вот эти фразы вообще, особенно когда люди себя сравнивают с Rolling Stones, это я про другую группу, вот, тоже ни к чему. Вот, дальше у нас группа ARVSV. Я помню эту аббревиатуру, но я абсолютно не помню, кто они такие, что они играют. И я надеюсь, что я вспомню сейчас, когда включу. Вот, песня «Во славу полной луны» называется трек. Вот, и дальше, ну, вместо сопроводиловки четверостишие: «Солнце светит на нем, ночью светит луна. Так было месяц назад, и так будет всегда». Вот, я надеюсь, что в песне рифмы получше. Поехали, ставим, слушаем. ARVSV, песня «Во славу полной луны». Ну, и я так подозреваю, это тоже Питер. Поехали.

А итак, друзья, 2231 ARVSV. Ну-ка мне откройте кто-нибудь страшную тайну. Это проект одного человека или это целая группа? Дашка, ты тут или нет? Вот знаете что? Я сейчас, наверное, скажу страшные вещи. Я такого не люблю говорить. Ну, я попробую, может, не скажу. Может быть, не скажу. Я сейчас попробую не сказать. Вот. Короче, у меня сейчас в голове произошел полный прям вот деструкт. То есть у меня прям разрушающее действие в голове произошло от этого трека. Я слышу хорошую аранжировку, слышу хорошую игру, слышу баланс инструментов, слышу это все. И потом появляется вокал, и я понимаю, что этот человек просто вот... вот его как кол вбили посреди поля. Вот кругом птички, вот все, вот это прям здорово так. И посередине поля лежит мертвая собака. Вот такое сравнение, да, если визуально. Прям вот полное несоответствие. Полное несоответствие. И вот мне, почему я этот вопрос задал, как так получилось. То есть, если это группа, то, ну, если бы я играл и слышал, что вот под мою игру вот так вот вокал подается, то, наверное, я бы перестал играть в этой группе. Если это один человек, который пишет музыку и поет, то мне, наверное, кажется, лучше этому человеку заниматься именно музыкой, потому что музыка классная. Вот. А вокалиста найти отдельно, вот, чтобы он это все делал. Потому что, ну вот прям черное и белое, красное и синее, да, вот прям вот отдельно стоит музыка, отдельно вокал. Вот, смотрите, Вадим пишет, можно в этой песне оставить только скрипку. Так, пусть что-то удается сразу, к чему-то приходишь, позже соп. А, это у них там диалог между собой, я понял. Антохе зашло, все, комментариев больше нету. Мне даже не с кем подискутировать на тему. Ну вот как бы я свое мнение сказал, слушатели, вот Антоха написал, мне зашло, Вадим попросил оставить только скрипку, все. Вот это все комментарии. Поэтому не с кем даже потрепаться. Ладно, едем дальше. Ну вот я свое мнение сказал, я ни в коем случае обидеть не хочу человека, просто вот я рассказал именно то, что я слышал. Вот то, что я слышал в этом треке, и вот у меня реально сложилось такое впечатление. Не для того, чтобы обосрать, вот как есть, так и говорю. Так, едем дальше. Далее у нас группа «Все по-взрослому». Блюд с грязных ночей. Блюд с грязных ночей. Да, и тут также написано «Блюд с грязных ночей». С грязных ночей. Да, и тут также написано «Блюд с грязных ночей». То ли

блюза. Все это вы почувствуете в этой композиции. Блюз грязных ночей. Сейчас прям про меня песня будет. Да, ты же блаженна. Я понял, Дашка. Я понял. Возьми, возьми белые чулочки и конфету. Поехали, ставим, слушаем. Все по-взрослому. Блюз грязных ночей. Что там? Еще раз скажу. Поехали. Да.

Итак, друзья, 22:38. Вот Саня Хаута тут нарисовался. Говорит, мы из Петрозаводска. На всякий случай ссылку на группу кинул. Я зашел, смотрю, я уже там. Я уже у вас в группе есть. Вот. Так, Санька пишет, уже нравится. Витос пишет, вроде как алдово, но простовато как-то. Хотелось бы развить и услышать. Че вам там в Перми все простовато? А куда? А зачем здесь что-то еще? Вот просто вот так вот прикинуть хрен к носу, да? Что тут еще надо? Зачем? Куда? Зачем, понимаешь, наполнять кашей? Зачем накладывать кашу в барабаны? Вот, чтобы она разлеталась. Так, Сонька пишет, однозначно интересный трек, приятно послушать, вокал хорош. Так, Лехе со своей компанией понравилось. Антоха пишет, прикольно звучат ребятки. Даха, он пишет, красиво, уходим в закат с этой песни. Ну, хоть что-то у нас сегодня было хорошо. Вот, в прошлой бомбардировке я кайфанул от Коленвала. Вот, прям вот реально кайфанул. Здесь вот хоть что-то было.

было не в разрез мне. Так, Вадим пишет, все по-взрослому, эта группа уже знакома, слышали, на неформатке. Илька, да-да-да, они у нас были уже. Ну, раз я у них в группу вступлен, воткнут, значит, они у нас уже звучали. И, видимо, мне понравились еще тогда, раз я к ним в группу вступил. Так, Витос пишет, это мое узкоспециализированное мнение. Нет, ты давай уже пространственно раскрывай мысль, чего пермякам не хватает. Что бы ты добавил в эту песню? Вот просто раз уж так хотелось, чтобы развитие было, чего там не хватило для тебя? Ну просто, может, ребята сейчас послушают, скажут, блин, а точно надо было ведь точно вот туда обязательно поставить голову волынщика и мертвую барабанщицу. И прям трек бы зазвучал по-другому. Так, Олежек пишет, сильная, замечательная песня, эмоциональная. Мое направление с надрывом и эмоцией, очень вкусный трек. А тут дохлых собак в поле не валяется. Нет, тут все хорошо. Вот, Витос пишет, разухабистости под концовочку хотелось бы. Ну, то есть, ты считаешь, что вот там нужно было сделать джем, да? Чтобы все, понимаешь, кто куда. Чтобы все кто куда. Но они, может, на концерте так и делают. А в записи раз и постеснялись. Говорят, нет, мы же все-таки нормальные взрослые мужики. Вот мы делаем взрослую музыку. Пусть все будет по-взрослому. Так, что? А все, друзья. Все треки на сегодня отзвучали. Что будет дальше? В четверг вечером, поздно ночью, на сайте Неформатного радио появится запись эфира, появится голосовалка, и будете ставить галочки за все треки, которые вам понравились. Вот, понравилось две песни, ставьте за две, понравилась одна, ставьте за одну, понравилось все 10, ставьте за все 10. Вот, и, собственно, через две недельки выберем победителя и заберем в ротацию, понимаешь. Еще раз напомню, победители прошлой программы у нас «Свободный полет». И «Колин Вал» я взял в ништяки, потому что я прям кайфанул вот от той песни. И я думаю, будет здорово, если они у нас появятся. Так, Дениска пишет, ты вступаешь в группу, когда нравится, а я так голову ломаю. Чуть 2 года тебя нет у меня. Слушай, так как нет? У тебя группа есть, что ли? Я просто не знал, что у тебя есть группа во ВКонтакте. Вот, я у тебя в друзьях есть, я в твоей ды-ды-ды есть, а что у тебя группа есть, Дивер, я просто не знал, поэтому как бы и сорян, я бы вступил бы. Вот, ладно, что там, ну все, собственно, все, я все сказал, ребят, услышимся завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Завтра буду махать саблей, да, есть за что, буду размахивать саблей, буду раскидывать говно по стенам, то есть, ну, прям вот завтра будет много дикости, поэтому завтра услышимся, ну, и я себе пузырь наполню и нормальные закуски возьму. Все, машу всем лапкой, в рамках бомбардировки услышимся через 2 недели, ну, и музыкантам, которые участвовали сегодня, грузите треки на неформатку, потому что по одной песне трудно судить о коллективе. Вот, надо, чтобы было из чего выбрать. Вот, все. Всем пока. Отключаюсь я сейчас на радио и через 15 секунд прям отключаюсь на...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентура, там тупи еще тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой каннибал-корпус. Тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалистов взяли вот из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят Death и Black Metal. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире Death Metal группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, извращением, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unmentioned и песенка Follow the Blood.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь,

не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

Столь высокого неба я не видел давно. В горизонты уходит лето. В своей жизни внезапно я понял одно: есть то место, которого нет.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей «Неформатного», благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя. Я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

Ты знаешь, у меня нет радости, нет злости. От нашей встречи хоть и по щеке слеза, я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышит сейчас,

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК.

глазах твоих играет свет, волна с волной играется и так далее.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Дойрис Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает в 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «Афейра».

С Монтейра снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все отдавали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы. Ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать. Писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет, она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fecho meus olhos» — песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

я искал себя. И прости, но ход твой принять я не мог. Мои мысли терзали мой больной мозг. Мне хотелось понять, почему я как лох упустил тебя.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я, если

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок, истели мы уже никуда.

бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой нас.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
3: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни опять.

0: наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?
1: Резидент неформатного клуба. Резидент неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали! Поехали!

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, Kiss. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении на ABC в программе «Дик Кларкс концерт», песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: выпуске сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе не играя, в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро.

все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Цели улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. К сожалению, все операторы заняты. Мы сможем ответить вам только через один куплет.
1: В чреве кита выпадает

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On for the Road, Judas Priest. —

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, да только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда на

Даже не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.